0: когда душа поет.
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: 102.9 FM в Армавире. Включай.
1: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
2: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ль на зиму дров. Не волнуйся.

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: все будет good.
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: 101.3 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни.

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Кореница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: поистине доброе, когда наши слушатели знают, что каждое утро Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшна делают перекличку и уже пишут нам свои сообщения.
1: Доброе утро, родненькие! Доброе утро, Кубани! Доброе утро, все, кто с нами на одной волне, с разных регионов. И первое сообщение в перекличке в нашей утренней из Усть-Лабинска.
0: Людмила нам пишет.
1: И пишет: доброе утречко, мои родные ведущие. Так, Андрей и
0: Юлия. Пусть новый день начинается с мелких приятностей и отличного настроения. Вот так вот нам тут еще дальше продолжение. Важно, что наша передача успокаивает. Людмила, вы выздоравливаете, чтобы все было хорошо и ничего у вас не болело. А мы сегодня говорим...
1: Да, мы сегодня говорим о том сезоне, который идет. И если уж ты говоришь, что все это восстанавливает, все, что вокруг нас помогает, то и погода сейчас тоже, да, она такая разная. Ведь летом что происходило, да? Все от жары просто вот изнывали, да? Хотели, когда уже на пару градусов ниже, и, по-моему, это вот не бабье лето сейчас идет, а такое настоящее кубанское лето для тех, кто любит комфортную температуру.
0: Ага, это теперь мы что? Раньше мы изнывали от жары, а сейчас мы говорим: боже, почему так холодно? Юль, давайте будем говорить.
1: Тот самый человек, когда промежутков нету, то от жары изнывает. Да, да. Ну, это время для нас, для местных, для того, чтобы можно было поехать и на море без бронирования за полгода. Можно же это
0: можно
1: сделать?
0: Можно же.
1: Да, да. Просто сел в машину, и через 2-3 часа ты уже на море.
0: А я хочу, знаешь, о чем сегодня все-таки поговорить? А как в наши радиослушатели завершают вот этот сезон урожая? Может быть, вы погружены в огородные дела, сбор урожая, закат к солени, вареньев там. А может быть, вы именно в это время едете отдыхать и берете отпуск. То есть, когда море еще теплое, а людей на пляже уже гораздо меньше. Поэтому, друзья, сегодня по номеру телефона
1: +7 928 401 2020 делитесь своими мнениями, ну а мы традиционно на нашем традиционном радио будем ставить самую

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
5: Новый дилерский центр «Тэнк Триамоторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безопасность. Безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
6: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение — наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон». 100 пакетиков. 249,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Что у нас на выходных?
9: Велозабег в парке.
8: Я готов.
9: И я могу.
10: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс». Потому что могу.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: «Еламед».
2: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
13: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» АО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон

0: утро, родные! Доброе утро, любимые! 7:19. Это Казак FM.
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк сегодня в студии.
0: Так, друзья, сентябрь на Кубани. Ну, мне кажется, что это какой-то настоящий базар. Ну, не в смысле бардак, но в смысле такой рынок цветет. И перец, и баклажаны, и помидоры, виноград, груши. Зашел в нашу столовую, это блюдо стоит. Замечательное. Персиками завалено. Виноград, но душистый.
1: Да, я его, да, попробовала. А самое главное, цены-то, цены. Вот арбуз. В августе был по 35 за кило, сейчас по 15, а то 15? И по 10 можно найти.
0: Я по 17 покупал, но такие, знаешь, небольшие. И у ребят спрашивают, откуда арбуз? Они говорят, ну, с Тамани. Я говорю, а мне нужен такой арбуз, чтобы, ну, он был не переспевший. Говорит, да только-только собирали. Видишь, они как раз небольшие, ну, то есть, недавно
1: созрели. Ты так рассказываешь, что мне тоже арбуз захотелось.
0: Я так много накупил, и сейчас тоже арбузные дни у нас идут.
1: Слушай, а у кого есть погреб? Вот тут наступает счастье. Засолки, закрутки, аджики, лечо. Чего там только нет.
0: Ну, а у кого нет погреба, наступает другое. Банки на балконе, банки на лоджии, банки в коридоре. Ну и мне мама звонит, говорит, когда ты привезешь банк? Потому что там-то тоже
1: пустые.
0: Конечно.
1: А заберешь полные? Но это,
0: кстати, мне сегодня тоже знакомая сообщила, что вот у нее созрели. Она знает, что я очень люблю помидоры, и у нее есть малосольные. Говорит, так, никуда не уходи, обязательно дождись. И, в общем, меня презент ожидает.
1: Вот ты эти знаешь,
0: вот малосольные помидоры.
1: У меня мама каждый год говорит, в этом году закрутывать буду меньше. Закрутки буду делать меньше. А потом она выходит на свои огромные грядки, в сад такая смотрит, руки в боки, и говорит, ну, не получилось.
0: Она будет, ну, не договаривать, что буду закручивать меньше, чем эта планета, да, поэтому.
1: Поэтому она катает, говорит, все, в этом году катать не буду. С прошлого года не доели.
0: Ой, ну, видишь, это же от изобилия, потому что у нас-то и на рынках, и да, в магазинах сейчас можно купить все, что угодно. Инжир свежий, да, сейчас появился. Ой, вкуснотища-то какая. Домашний сыр, брынза, чуршья, все есть. Ну, вот настоящий такой бархатный сезон.
1: Да.
0: Да.
1: Ну, и мы сегодня говорим, дорогие друзья, с вами о том, как вы завершаете сезон урожайный, сезон огородный.
0: Морской сезон.
1: И пишите нам по телефону +7 928 401 20.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему зимой так мало птиц? Только голуби и вороны.
3: Потому что все остальные птицы зимой отправляются на юг, в теплые страны.
0: А почему?
3: У нас ведь становится холодно, наступают заморозки, выпадает снег. Еды для птиц становится гораздо меньше, чем в теплое время года. И ее сложнее добывать, особенно если земля покрыта снегом. Птичка просто не может добраться до семян и зернышек, которые могли там остаться. Да и насекомых зимой нет. Вот большая часть и отправляется на юг, чтобы переждать там холода. Их называют перелетными.
0: А что едят те, которые остаются?
3: Голуби, воробьи, вороны живут рядом с человеком и всегда могут найти еду, даже зимой. Да и люди их подкармливают. Помнишь, мы тоже делали кормушку? В лесах зимуют птицы, которые питаются зелеными частями растений. Летом они едят листья, а зимой – хвою елок и сосен. Синички выковыривают личинок насекомых из коры деревьев, а хищники, вроде совы или филина, едят мелких грызунов, например, мышей. В общем, эти птицы смогли научиться добывать пищу даже зимой, поэтому никуда не улетают.
0: А почему те, которые улетают на юг, там не остаются навсегда?
3: Там много своих птиц, которым тоже надо что-то есть, чтобы жить и размножаться. Вот и получается, что птицы из России могут пережить в Африке или Индии зиму, но чтобы выводить там птенцов, сил и возможностей им не хватает. В теплое время у нас им гораздо лучше, чем там, поэтому они всегда возвращаются.
0: Хорошо, что я не птица. Замучилась бы летать туда-обратно.
2: Папа знает.

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня замечательный четверг. И сегодня у микрофонов утреннее шоу «Алло, село», Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро, родные. Привет всем.
0: Так, сегодня давай мы чего говорим? Сегодня мы говорим, ну как же вы заканчиваете вот этот вот сезон урожайный, бархатный, как его называют, бабье лето. Как вообще вы вот это вот все время проживаете, чем занимаетесь? И нам...
1: Такое даже сложное определение. Кто-то говорит, что это окончание летнего сезона, кто-то говорит межсезонье, а кто-то говорит, ну, наконец-то можем подышать. Так, сообщение, почитаем, что делают наши слушатели.
0: Дмитрий пишет: «Доброе утро, любимый наш ведущий. У меня два дела. Уборка огорода, подготовка к спашке и закатка фруктов». Три дела получается.
1: Человек настолько занят, что считать сложновато, но вот мы поддерживаем.
0: Итак, нам большой привет прилетел от Ильи из Владимира. Он нас слушает, это хорошо.
1: Ой, как приятно, как приятно. А, кстати, а чем сейчас занимаются владимирцы? Вот какие дела?
0: Как у вас проходит вот этот вот сезон?
1: Да. Есть исследование, и для многих работающих россиян сентябрь становится периодом возвращения к привычному ритму после летнего сезона. Вот тоже интересно, как отличаются наши регионы.
0: Наша жизнь.
1: Слушай, я сегодня сидел, когда в машине, и ехал сюда, тоже слушал одну передачу, где рассказывали ученые про медведей. И оказывается, вот медведи европейской и азиатской части нашей страны, они по-разному впадают в спячку. Потому что если медведь в европейской части впадает на 2-3 месяца в спячку, то в азиатской части, где Урал и дальше до Владивостока, там 6-8 месяцев.
0: Так, ну, холодно уже.
1: Холодно очень, да, получается. И они по-другому запасают жир. Ну, в общем, и как мы здесь сейчас закатки делаем, так и медведи перед зимним сезоном сейчас тоже едят. Поэтому и в разных регионах этот сезон, он может ощущаться по-разному. Вот поэтому давайте тоже делиться. Вообще, согласно опросу, 68% работающих россиян считают началом осени таким подходящим временем для пересмотра и рабочих привычек, и планов. Вот можно сейчас как раз начать свою жизнь заново.
0: Это кто-то с Нового года начинает, а кто-то
1: да,
0: с 1 сентября.
1: Можно с 1 сентября, да. Можно вообще поменять свой гардероб. Можно задуматься...
0: Конечно, поменять гардероб. Уже к лету можно мешки надевать, вернее, после лета.
1: Знаешь, считается, что тоже это благотворное время для каких-то карьерных рывков, либо на смены работы, потому что ты летом отдохнул, запасся витаминами, все у тебя хорошо, и поэтому ты можешь на новом месте, на новой должности много пользы принести и предприятию, и себе.
0: Ну, это как-то логично, да, звучит. Согласна.
1: Вот. А еще я вчера полночи приехал, очень поздно, да, полночи регистрировал своих детей в разных, на разных платформах для участия в олимпиадах школьных. Поэтому сейчас тоже это можно будет сделать.
0: Ну, у каждого свой урожай, да? Итак, да. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о том, как заканчивается сезон летний и как заканчивается бархатный сезон у вас. Что? Или он в самом разгаре, что вы делаете?
1: Что вы оставляете после лета в своей жизни, да? Что меняете? Как возвращаетесь в привычный график, либо он у вас не меняется? Давайте тоже делитесь всей этой информацией.
0: По номеру телефона 928-401.

0: утро, 7 часов 44 минуты в Краснодаре, Казак ФМ, Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
1: Доброе утро.
0: Повышаем настроение всем, кто с нами на одной волне. И сегодня мы говорим о новом периоде в жизни нашей страны и осени, то, что вносит изменения. И мы давайте тоже...
1: Хорошее сообщение почитаем. Наша постоянная радиослушательница Мария Васильевна из Адыгеи пишет: «Доброе утро, любимый казачок, закрутила все, помидоры, огурцы, соки разные, салаты, зимой все пригодится. А сейчас вяжу веники и слушаю Казак ФМ. Так веселее. Спасибо вам. Вам спасибо, что шлете нам красоту, фотографии, видео. Помидор с ладонь. Посмотри вообще. Какая красота. Ну, а мы еще что хотим сказать?
0: Мы хотим также это утро сделать для вас максимально добрым. И сейчас мы активируем номер телефона. Наш замечательный. Если у вас еще нет записной книжки, обязательно его сейчас запоминайте.
1: Записывайте.
0: Сохраняйте. +7 928 401 2020. И первый дозвонившийся по этому номеру получит возможность выиграть замечательный приз.
2: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Действительно, все легче начинается, когда вы находитесь на волнах Казак ФМ. Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро.
0: Особенно, когда рубрика в эфире.
2: Послесловица.
0: Готовы мы сейчас разыграть приз. На связи у нас станица Приазовская, Приморско-Ахтарский район. Вот так вот. Ну, что делать, да? С Романом говорили за эфиром. Первый дозвонившийся, так, кавалерийским наскоком. Я напоминаю, что номер телефона у нас +7 928 401 2020. Прямо сейчас вы можете позвонить на этот номер, принять участие. И если повезет, а мы максимально лояльные ведущие.
1: Вот. Так, мы пока, да, почитаем сообщение, пока мы ждем звонка. Значит, нам тут присылают сообщение. Красивые пожелания, стихи Валентиночка из Мингрильской. Спасибо Богу за начало дня. Спасибо солнцу, что дает проснуться. Спасибо счастью, что душа звенят, дает возможность людям улыбнуться. Ну, это все, что нужно, в принципе, нам, людям, да? Улыбаться.
0: Вот интересно, Валентина, вы...
1: Телефон, да? Так, звонит? А ну-ка,
0: так,
1: пробуем.
0: Мы говорим, доброе утро, здравствуйте. Алло, алло.
3: Алло. Так, доброе утро.
0: Ой, какой бодрый голос. В эфире Казак ФМ. Так.
1: Как вас зовут?
3: Я не дожидала дозвониться. Татьяна.
0: Татьяна, мы поздравляем вас. У вас уже все получается. Вы на пути к замечательному началу этого дня.
1: Татьяна, так. Откуда вы нам звоните?
3: Из Новороссийска.
0: Привет этому замечательному городу-герою. Хочется поддержать вас, обнять крепко-крепко. Вот, Татьяна.
1: Рассказываем правила.
0: Мы сейчас будем зачитывать устойчивые выражения и поговорки и нашего народа, и разных народов. Так вот, где-то они будут прерываться, а вы, ну, проявив свою, знаете, любознательность, эрудицию, чувство юмора, можете продолжить. Если правильно и интересно продолжаете, мы зачитываем призовые баллы. Как минимум 2 призовых балла, и вы победительница. Пробуем?
3: Пробуем.
0: Тогда первая наша пословица.
1: Первая пословица. День прозевал, урожай...
3: Ой, рифму не буду говорить. Потерял.
1: Ну, вообще, потерял тоже в рифме.
0: Мне кажется, я знаю, что вы хотели сказать.
1: Я тоже знаю, но нельзя. Урожай бывает не только от росы. Сколько от...
3: Колбасы.
0: Да вы поэт, ну. А, ты хотела немножко пообщаться? Ну, я уже зачитал балл. Ну, урожай не от росы, а от колбасы. Ну, хорошо поел, значит, хорошо поработал.
1: А, ну и можно и так. Но только да? Там написано столько от пота.
0: Так, ну, у кого-то так, да, а у жителей города-героя...
1: Да ладно, ты просто добрая, как всегда.
0: А еще я
1: итак,
0: люблю Новороссийск.
1: Следующее, последнее. А, доброму урожаю и доброе...
0: То есть,
1: доброе утро.
0: Смотри, ученые установили, Тань, держите свои версии, потому что ученые установили, что когда ты общаешься со своими домашними животными, с урожаем, выйдешь яблоньки, скажешь, расти, моя хорошая, помидорчиком, огурчиком тоже так погладишь ботву, скажешь.
1: Ты меня уговариваешь, что Татьяна победила, или что, я не понимаю?
0: Да, то урожай растет лучше, ярче.
1: Все, Андрей, ладно, ты уговорил, Татьяна, мы вас поздравляем.
0: Ну, знаете как, здесь доброму урожаю и добрая уборка, вот, но добрые слова, они, конечно же, важны и нужны.
1: В следующий раз я не буду такая добрая. Не Татьяна, будешь? Передавайте свои приветы.
3: Ой, передаю привет всем своим знакомым и бывшим коллегам из Краснодара.
0: Угу.
3: Вам передаю привет и передаю привет всем населенным пунктам, всем, кто нас слушает в Краснодарском крае и не только.
0: Замечательно.
1: Спасибо.
0: Таня, а вы не будете против, если мы для вас, как для победительницы, и для всех добрых людей песню красивую поставим? Я за тебя, Авраама Руссо. Но договоримся, что вы обязательно потанцуете, попоете с нами. Хорошо?

0: ленивый.
1: Но сообщения ваши будем с бодростью зачитывать.
0: Да, мы, значит, читаем. Уважаемые ведущие, я из станицы Нововладимировской. Русина Любовь Александровна, передаю огромное поздравление с днем рождения в Новосибирск моему внучку Рудневу Игорю. К моим поздравлениям присоединяются родители Асеева Галина и Андрей, брат Андрей, семьей из Краснодара. Дядя Русин Владимир, который на данный момент находится
1: на СВО. Да.
0: Все мы тебя, наш родной, поздравляем. Крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, неиссякаемого запаса энергии, сил, чтобы всегда с тобой рядышком были родные и любящие тебя люди. Мы тебя очень любим. Большой привет Даше и деткам Давидику и Каролине.
1: Ну и наш традиционный с Юлей казачий такой привет, поздравление. С днем рождения!
0: Ну ты знаешь, пришло сейчас еще одно сообщение, которое бы я хотела зачитать. Пишет нам Сергей Сиухин. Огромный привет из Нижегородской области. Mm-hmm. Меня зовут Сергей, пенсионер ВДВ. Сейчас работаю водителем, дальнобойщиком. Направляюсь в Санкт-Петербурга. С удовольствием слушаю радио «Казак ФМ», с которым познакомился после поездки в Краснодар. С удовольствием слушаю, до сих пор очень нравится позитивный настрой, ведущий отличный. Южно-кавказские, можно так сказать, озорные бэки. И песни особенные нравятся. Когда
1: с казачьей душой.
0: С казачьей душой. Сейчас очень бодро. Прям заводит. Поэтому всем рекомендую радио «Казак ФМ». Ну, вот так люди с нами знакомятся. Мы уже сколько раз мы сталкивались с тем, что приезжают просто на Кубань.
1: И остаются здесь душой. И остаются на нашей волне. Поэтому мы чувствуем себя счастливыми от этого, что мы на своем месте и дарим радость. Ну, а вы пишите, чем вы сейчас занимаетесь. Номер телефона.
0: +7 928 401 2020.
2: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич». Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: 8:08 в Краснодаре. Радиостанция «Казак ФМ» вещает из центра Краснодара на всю нашу большую, великую страну. С вами
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. Доброе утро.
0: Наши любимые слушатели, вновь из Краснодара мы переносимся в Новороссийск, станицу Натухаевскую. Вот сегодня, Юля, какие активные, да, жители города-героя.
2: Выключу.
0: Алло, алло. Татьяна алло. Владимировна, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Вот, подскажите, пожалуйста, в Натухаевской это как дела? Откуда такая бодрость? Сегодня множество звонков идет и очень...
1: Еще со стороны Новороссийска.
0: Да, да, да.
2: А Натухаевская относится к Новороссийскому району.
0: Да.
2: А у меня здесь типа дача.
0: Угу.
2: Так, от родителей. Я здесь живу, да.
0: Чем занимаетесь сейчас на даче? Какие хлопоты?
2: Ну вот чем занимаюсь? Я хочу сказать, что я этот домик себе вышла на пенсию
0: так.
2: И построила себе домик. Двухэтажненький такой.
0: Как мечтаешь?
1: Ну, это маленький, 200 квадратов всего-то, да?
2: Поливаем деревья, цветы, цветов очень много. У меня тюльпаны начиная, пионы начиная, и вот роз очень много. В основном вот за этим ухаживаю. И розы цветут все лето.
1: А как же урожай, закатка, варенье?
2: Ой, о закатке лучше не спрашивайте. Вы знаете, вот прямо как, не знаю что, только закатки больше не буду. И опять.
0: Известная кубанская история.
2: Я грушу закатывала, да. Очень вкусная груша.
1: Вы можете
2: получилась.
1: Нам присылать свои рецепты на Макс. Мы будем с удовольствием читать и делиться.
0: Татьяна Владимировна, вот вы сказали, дачу построили для себя, да? Вокруг соседи есть? Вокруг соседи есть, да? Дружите? Есть общение между соседями?
2: Ну, есть общение, конечно.
0: Так, а подскажите, пожалуйста, вот как в Натухаевской, вот в вашем районе, где дача находится, ну, такое неформальное соперничество, что у меня там груша лучше, либо цветы краше, вот есть такое?
2: Ну, не знаю, я соперничеством не страдаю, у меня всегда, если у кого-то лучше, я, наоборот, порадуюсь.
0: Порадуйтесь, порадуйтесь.
2: Вот что-то растет. Вот, соперничества нет. Наверное, это в организме такое не присутствует.
0: Хорошо, хорошо. Ну, знаете, как спортсмены бывают такое, что...
2: Опять же, я спортсменка называется.
0: А что-то в этом сезоне вам удалось нового открыть для себя на даче? Возможно, какой-то новый сорт растений, те же самые тюльпаны, потому что их миллион, по-моему, сортов. Что-то новенькое, то, что душу также согрело.
2: Ну, не знаю, я в основном все старенькое, но цветов очень много, и всяких разных. Весной и летом это просто как в раю находишься.
1: Татьяна Владимировна, спасибо вам большое за ваш звонок. Мы будем с радостью принимать ваше сообщение на мессенджер Макс по номеру телефона +7 928 401 2020. Шлите свои красивые цветы, красивые закатки. Мы с радостью будем это все разглядывать и пускать солюнки.
0: Ну и, кстати, вот если вы сейчас находитесь в аудиотрансляции, но хотели бы перенестись в нашу студию, совсем скоро мы будем это делать еще и в видеоформате. А для этого вам необходимо будет перейти либо на наш сайт kazak.fm, либо
1: в группу ВКонтакте «Настоящая раздольная». И там у нас будет сегодня гость, на удивление, знаете, во втором часе мы уже начнем вещать видеотрансляции, поэтому

0: «Кошка для казака» от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
1: Научила я невестку удобно готовить тесто. Напекли мы пирожков, накормили мужичков.
0: Реклама на «Казак FM».
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик,

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.

0: Ruskaya.rf. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
2: Будьте здоровы! Друзья, 10 сентября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим про те уникальные и высокотехнологичные операции на сосудах, которые проводят наши кубанские врачи. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 10 сентября, 15:45. Не пропустите!
3: Будьте здоровы!
4: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
5: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: В Краснодаре Казак ФМ на связи Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
1: Привет. И как ни странно, у нас второй час нашего эфира, а у нас уже сегодня есть гости.
0: И причем она дала ответ на тот вопрос, который многих интересует. Вот как себя почувствовать бодро, как почувствовать себя молодежью. Она сказала, хочешь быть молодым, хочешь быть молодежью, делай как молодежь. И кто бы вы это думали был? Это директор Ассоциации профессиональных коучей и бизнес-тренеров Юга России, социальный психолог, консультант по управлению Елена Волкова. Елена, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну, ты знаешь, я почувствовала себя немножечко молодежью. Елена, мы сегодня будем с вами, наверное, мы разговариваем вообще с нашими слушателями о том, как же проходит сезон.
0: Изменения.
1: Вот изменения.
0: Лето завершено, осень начинается.
1: Но у нас к вам другие вопросы. Вот уже прошла страшная первая неделя учебы в школе.
0: Это говорит мама первоклассник.
1: Дети вернулись, да. И самое время спросить, чему вообще сегодня нужно учить ребенка, чтобы через 10-15 лет он чувствовал, что готов к жизни.
2: Да.
1: И, который, знаете, вот чтобы мы понимали наглядно, что делать, помогите.
0: Ведь будущее сейчас меняется очень быстро, и нам тоже нужно понимать, как оно выглядит для того, чтобы и наших детей готовить.
2: Да. Совершенно верно. Все меняется, мы это все с вами замечаем, и у взрослых очень сильно меняется, и у детей. И первая неделя для многих родителей стрессовая, для детей тоже. У меня, кстати, тоже трое детей, и один пошел в университет, другая пошла в колледж, третья пошла в школу. И, знаете,
0: не только теоретически, но и практически все это знаете.
2: Да, все знаю, я, в общем, собрала полный набор, и я могу сказать, что и система образования, она сложная, эти ЕГЭ, ОГЭ. Родители уже сейчас приходят на собрание, им говорят, вот, ваши дети должны сдавать то-то. И родители такие, боже мой, что делать? Но я, знаете, что скажу? И вот из того, что я наблюдаю, дети, вот это поколение, оно родилось в комфорте. А сейчас мы плавненько перемещаемся в зону, где не так комфортно. И детей нужно учить преодолевать сложности, стрессовые ситуации. И мне кажется, что в любой школе сейчас должна быть тема, касающаяся эмоционального интеллекта, как детям справляться с волнениями, да, которые возникают, когда они сдают ОГЭ или ЕГЭ. И вот этот момент, он очень важный. То есть дети наши должны стать новой, лучшей версией нас. Жили они в комфорте, но сейчас они должны быть более адаптивны.
0: Вот только хотел спросить, потому что мы привыкли измерять образование оценками, дипломами, то есть количеством выученного материала, думая, что именно это является базой для хорошей жизни, для того, чтобы на этом всем строилась и карьера, да и вообще там понимание человека в жизни. Вот. А что сегодня важнее, это много знать, уметь, либо как раз адаптироваться к изменяющимся условиям.
1: Принимать решения.
0: Умением общаться. Вот что важно.
2: Я вам вообще сейчас скажу такую вещь, она не очень популярная среди вот классического образования, потому что как психолог, я закончила факультет психологии МГУ 30 лет назад, занимаюсь все время обучением взрослых, детей, всех. И могу сказать, Могу сказать, что у детей, у них сензитивный период, это наилучший период. Психические функции включаются у нас в разное время.
1: Что такое
0: сензитивный?
2: Сензитивный — это такой наилучший период для развития какой-то функции психической. Так вот, с 6, 7, 8 лет вот в это время включается наилучший период для развития эмоциональной сферы. Но в это время ребенка учат читать, считать, писать. Понимаете? И он эмоциональную тему вообще не осваивает. А когда родители переживают или учителя, больше всего кто? Вы думаете, дети переживают с ОГЭ и ЕГЭ, учителя переживают? И когда детям это транслируют, дети невроз ловят, да? И они не умеют справляться с этим. А их 7-8 лет надо учить именно наблюдать свои эмоции, управлять своими эмоциями.
0: Это возможно уже, да?
2: Конечно, это возможно. Господи, просто этому не учат. Но читать, считать, писать, это понятно, но кого математика, допустим, я так скажу, кого она сделала счастливой в личных отношениях, да? Вот если бы мы читать, считать, писать тоже учились, но и умели управлять эмоциональным состоянием, мы бы намного были счастливее и в личных отношениях, и вообще общественных и так далее.
1: Так, это очень хорошая затронута тема. Сейчас мы будем дальше продолжать общаться по видеотрансляции. Поэтому, друзья наши, подключайтесь к нашему сайту kazak.fm. И...
0: группа ВКонтакте, действительно очень интересно. Осень, начало учебного года, сотни тысяч детей в школе, да и взрослые обучаются. Давайте вместе сейчас отвечать на те вызовы, на те вопросы, которые стоят перед вами в эфире радиостанции «Казак-ФМ».
3: Дорогие казачки, я Валерий.

0: 8:30. Это Краснодар, это радиостанция Казак ФМ. Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Второй час, а у нас уже гости.
0: Ух, интересный разговор получается. Если вы еще не видеотрансляции, ну срочно заходите на наш сайт kazak.fm, группу ВКонтакте, потому что вот осень — это не только урожай, это еще и период, когда наши дети идут в школу, когда мы можем и в карьере совершить рывок, и когда мы тоже обучаемся. И сегодня в интересном разговоре в нашей студии Елена Волкова, директор Ассоциации профессиональных коучей Юга России, социальный психолог, консультант по управлению. Елена, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе, доброе. Еще мама троих детей.
0: Мама, да, троих детей.
2: Это важно, между прочим.
0: Потому что это и теория, и практика, и богатый жизненный опыт, и все вместе.
1: Итак, мы продолжим. А теперь давайте чуть-чуть перевернем ситуацию. Угу. Дети пошли учиться, а взрослым ведь тоже приходится постоянно переучиваться.
0: И хотим вот, мы этого, либо не хотим.
1: Да, новые технологии, искусственный интеллект, новые профессии, новые требования у работодателей. Почему взрослому человеку бывает гораздо сложнее признать, что я что-то не умею, мне надо научиться, я что-то там не понимаю?
2: Да. Ну, потому что у взрослого уже есть определенная картина мира сложившаяся, угу. Он такая более закрытая система, вот, и поэтому обучение для взрослых — это немножко другая система. Если в школе у нас есть педагоги, которые учат, то если мы возьмем какие-то компании, бизнес-компании, то там есть профессия бизнес-тренер, потому что, ну, она создана была, утверждена в 2025 году, только новая профессия, хотя она уже 30 лет, понимаете, давно. И тут есть особенности обучения взрослых, вот, потому что взрослый учится обязательно через практику. Вот. И вот особенность профессии бизнес-тренера в том, чтобы обучать по немножко другим стандартам, не так, как детей. Вот. И чаще всего это сейчас микролёнинг, то есть обучение небольшими порциями, да, которые прям на рабочем месте можно делать.
0: А вот запрос должен происходить от человека, либо руководитель компании, например, понимает, что должны быть какие-то профессиональные навыки повышенные.
2: Мы сейчас жили в период достаточно такой комфортно. У нас были и коучи, и тренеры, и очень часто там были мотивационные тренеры и какие-то другие, которые приходили, подымали, заряжали, спрашивали участников, там, допустим, обучения, как вам? Ой, классно, классно. Через два дня все. Эмоция прошла, мотивация прошла. А что в сухом остатке? И руководители начали говорить о том, что нет, так не пойдет.
0: Это не
2: сейчас
0: работает уже.
2: Нужно другое обучение. И вот стандарт новый, да, вот тренерская работа, он ориентирован на то, что тот, кто обучает, да, то есть когда мы делаем обучающий какой-то продукт, мы должны сразу понимать, как мы будем оценивать результат. Вот такое обучение бизнесу нужно и компании нужно. То есть, закладывая программу обучения, уже хотим понять, а какие метрики мы хотим изменить. Потому что сейчас бизнес, он очень сильно в эффективность, в продуктивность. Сейчас все лишнее отрезается,
0: убирается. Ну, в принципе, как и всегда, на самом деле, продуктивность, она измеряется количеством заработанных денег. Вот.
2: В том числе, текучестью кадров, например, уровнем квалификации.
0: То есть там есть более тонкая шкала.
2: А я еще больше скажу, уровню вовлеченности. То есть люди по-разному могут работать. Могут спустя рукава, на отвяжись, а могут вообще быть, гореть работой, им должно быть интересно. Вот найти то, что действительно человеку важно, и уметь это развить, и уметь это поддержать это обучением. Вот такая функция обучения.
0: А смотрите, вы только что, когда про детей говорили, мы вот пришли к выводу о том, что не предмет не интересен, да, а человек не интересен, да. Вот можно же также перевернуть мотивацию взрослого человека на работе.
2: Да, вот, все едино, да? Все работает по единым правилам. То есть
0: Ты смотришь на человека.
2: Хороший руководитель, вовлекающий лидер — это человек, который постоянно развивается. Потому что, знаете, как есть такое в психологии, организация наследует невроз руководителя. Я так иногда говорю про это, потому что он, руководитель, полностью на свою команду транслирует и свои убеждения, и свои ценности, и систему взглядов, и мышления. И команда, она подстраивается под это. Поэтому, когда руководитель развивается, команда тоже развивается. Вот. И поэтому тема обучения... Вы знаете, насколько она сейчас актуальна? Вот мы уже завтра будем там профессиональную конференцию бизнес-тренеров проводить Юга России. И у нас и Работа России, и то есть государственные структуры присутствуют, которым это интересно, и частные структуры. И приходят директора школ, которые понимают, что неизбежно... Вот обучать людей нужно, и нужно это делать по-новому. С большей результативностью, с большей вовлеченностью. И обязательно оценивать результат. Не просто поднять эмоции.
0: Отлично, отлично. У нас очень большая аудитория, и у кого-то есть доступ к технологиям с помощью там, приглашенных там, бизнес-тренеров, тех людей, которые могут поднять мотивацию. А кто-то в отдалении находится, но даже коллективы профессиональные. Это тоже бизнес. Вот. Вы работаете с детьми и со взрослыми. И есть ли навык, которому одинаково полезно учиться и школьнику, и директору компании? Вот что бы вы сейчас посоветовали?
2: Ну, я бы сказала, что это стрессоустойчивость.
0: Стрессоустойчивость.
2: Вот все-таки да, это саморегуляция, умение управлять своим состоянием. Жизнестойкость, есть такой термин красивый, да? То есть мы живем в высокий уровень неопределенности. Неопределенность для людей стресс. И для детей, и для взрослых. И нужно, и поверьте, очень много способов научиться это делать. Просто каждый человек должен этот трек, этот путь пройти сам и взять те способы, которые ему помогают.
0: Я буквально мы с утра тоже с Юлей и с коллективом обсуждали тему стресса, да, и вот у меня внутреннее такое непрофессиональное видение, но внутреннее, что все-таки умение противостоять стрессу – это нарабатываемый навык, да?
2: Конечно, 100%.
0: Давайте подтвердим это с профессиональной точки зрения. То есть, если вы сейчас, находясь на своей должности, стрессуете по тем или иным моментам, знайте, что это не навсегда. Если вы будете прилагать какие-то усилия, а какие усилия мы можем приложить?
2: Как только вы понимаете, что вы в стрессе, знаете, что пришло время научиться какому-то новому способу справляться с этим. Потому что чем дольше человек в стрессе, тем он быстрее выгорает. Вот. А чем быстрее он задаст вопрос. Вопросы. Надо начать задавать себе вопросы. Как я могу по-другому? Как справляются люди? Что мне сделать, чтобы... Что я чувствую? А что я хочу чувствовать вместо этого? Как я хочу эту работу делать? В каком состоянии? И когда мы задаем себе вопросы, это называется рефлексия, мы понимаем, это про осознанность. Мы понимаем, что есть другие способы. Потому что люди очень часто застревают в привычном. А привычное перестает работать. И поэтому расширять вот эту рамочку, из которой мы смотрим на мир, и пробовать что-то новое, это и есть развитие. И есть люди, которые специально обучены, которые могут подсказать, потому что, можно изобретать самому велосипед. Хорошая тема. Потому что лучший учитель – это жизнь. Но
0: иногда она так сильно бьет, что ты... Конечно, жизнь, она хороша, но если уже все придумано,
2: есть люди, которые могут подсказать, помочь, поддержать. И это учителя, это бизнес-тренеры, которые могут помогать это внутри компании делать. Так что, а сейчас вот мне интересно, я с бизнесом много работаю, мне интересна тема, что сейчас каждое решение применяется с точки зрения, насколько это будет эффективно, насколько это поможет уменьшить затраты, насколько это поможет нам оптимизировать нашу структуру, насколько это сделает меня более адекватным рынку, условиям. И вот это тоже очень важно. Знаете, я сейчас скажу такую вещь, я просто очень много уже видела, как бизнес развивается. Иногда бизнес, например, он говорит, давайте обучите чему-нибудь моих сотрудников, пусть они начнут все делать по-другому. И тренер приходит, обучает.
1: Чему-нибудь,
2: да. Но дело в том, чтобы это интегрировалось в компанию. Вот здесь самая большая ошибка всех руководителей. Дальше новые навыки должны быть интегрированы в компанию. То есть нужно через некоторое время проверять, как эти навыки реализуются. То есть руководитель это должен делать. Иногда нужно поменять что-то в функционировании компании, чтобы новый навык прижился. Но руководители этого не делают. И они говорят, тренер пришел, обучил, но это почему-то не прижилось. А потому что есть тема системного мышления и вообще системы. Если ты что-то вносишь новое в систему, система должна измениться, и система должна начать это...
0: И на все это да, необходимо время, необходимо внимание. Мы тоже даем время нашим слушателям задавать нам вопросы по номеру Макс.
1: +7 928 401 2020.
0: Ну а пока вы формулируете вопросы, мы поставим хорошую музыку, другой на волне Казак FM. Нет, присоединяйтесь к нашей беседе.
3: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Марийская восьмерка. Национальный танец марийцев. Это своеобразный хоровод. Сотни людей могут собраться, чтобы создать знак бесконечности. Для танца характерны плавные движения кистями рук.

А потом все вместе исполняют звонкую дробь. Таким образом болезни изгоняют. На ногах звенят маленькие колокольчики, злых духов отпугивают. А еще марийская восьмерка – это стремление к совершенству. Девушка, которая резка в жизни, должна двигаться плавно. Та, которая привыкла шагать крупно, должна умерить свою поступь. Хохотушка вынуждена быть сдержанней, а угрюмая – приветливой. Сопровождают танцующих гармошка, барабан и погремушки. Марийцы восьмерку танцуют на всех больших праздниках. Она – часть культуры народа,

0: или день легче начинается, когда ты с самого утра поставил цель и знаешь, как правильно задать вопрос. Сегодня у микрофона в студии Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк и у нас гости.
1: Елена Волкова, директор Ассоциации профессиональных коучей Юга, социальный психолог, консультант по управлению. Елена, доброе утро, здравствуйте.
0: Да, доброе утро.
1: Очень мне понравилась фраза, что любую тревожность можно снять наличием плана.
2: Да, да, это абсолютно верно. Сейчас очень много людей тревожится. У нас, мы перед этим говорили, что нас не учили, как заниматься саморегуляцией, как работать с неопределенностью, со своей тревогой. Этому нужно учить. И взрослым надо учиться, и детей надо учить. И я могу сказать, что как человек, который уже 30 лет работает с взрослыми и детьми, со своими в том числе, что любая тревожность, любые переживания лечатся, ну, условно говоря, лечатся, в половину меньше становится, если вы можете сесть и составить план действий. И часто человек, находясь в таком состоянии, он не может сам сесть, и иногда это может быть кто-то, наставник, его руководитель, коуч, который может вместе с ним поговорить и помочь задать вопросы и составить план, а что можно сделать. Вот. И тогда человек, когда имеет перед глазами план, его тревожность в разы падает. Иногда просто он просто начинает делать конкретные шаги, и эти действия, они просто лечат тревожность, потому что хуже всего это гонять в своей голове мысли, а что будет, а как это, кошмары и так далее, не спать, да, вот. А когда мы начинаем делать,
1: если
2: мы делатели.
1: Если бы, да кабы, и вот да, это вот да. Все.
0: А еще говорят, одна голова хорошо, а три лучше.
2: Вот. И иногда руководители, например, они могут выносить проблему и решать это в формате фасилитации, в формате стратегических сессий вместе со своим коллективом, когда они могут задавать вопросы коллегам, да, и собирать вот это мнение.
0: Такой мозговой штурм.
2: Мозговой штурм, правильно, вот этот хороший тренерский термин, да.
1: Мы опять же говорим о том, что времена меняются, новые вызовы идут, но в то же самое время, как бы времена не менялись, ну, в любую историческую эпоху, да, они меняются, но и время предоставляет новые инструменты решения. Да,
2: да?
1: И сейчас вот искусственный интеллект, который появился, как им пользоваться, чтобы он пошел во благо?
2: Вы про Ивана Ивановича. Мы так называем искусственный интеллект.
1: Иван
2: Иванович.
1: Чтобы он стал таким родным, близким.
2: Да. Ну, смотрите, вопрос к тому, я давно про это говорила, я даже вот в Ранхиксе как-то выступала тоже. Эмоциональный интеллект, искусственный интеллект, мы про это говорили. Я хочу сказать, что, ну, смотря какие алгоритмы закладывают туда, потому что он сортирует информацию, выбирает информацию по тем алгоритмам, которые заложены в него. Кто закладывает алгоритмы? Вот кто закладывает алгоритмы, то мы и получаем. Соответственно, нужно ли ему доверять? Многие сейчас играются в эту тему, многие сейчас даже, знаете, вот недавно Верховный суд, я услышала, да, он вдруг сейчас развернул одно дело, потому что юрист, который защищал там сторону, предоставил информацию о том, что был судебный прецедент, взяв информацию из искусственного интеллекта, а прецедента не было этого. Ну, то есть он подбирает, да, здесь всю информацию надо проверять. Поэтому, как человек может пользоваться Иван Ивановичем, искусственным интеллектом, это нужно иметь критическое мышление, критически переосмыслять то, что он говорит, то есть не доверять полностью. Вот, использовать просто как дополнительную информацию, инструмент. И обязательно проверять информацию. Это раз. Второе, искусственный интеллект – прекрасная вещь. Мы используем нейросети и обучение, онлайн-обучение, и это и дальше будет развиваться. Но что я хочу сказать, что когда человек передает информацию, у него есть еще эмпатия, есть еще эмоция. Почему дети, например, так сильно вовлекаются в обучение, когда классный преподаватель? Вот. Потому что есть вот эта эмпатия. Это что-то, что мы передаем. Как энергия, да? Живая.
0: Люди идут на людей. Так люди было, на людей. Есть и будет.
2: Да. Искусственный интеллект и нейросети, это все-таки там нет эмпатии, там есть чистая информация. Вот. И она никогда не заменит живой формат. Я вот просто провожу обучение и в Краснодаре постоянно, и я вижу, что сейчас запрос на живое обучение растет. При том, что куча курсов, пожалуйста, берите
0: онлайн. Как вы сейчас сказали, искусственный интеллект это чистая информация, но не сильно чистая, потому что он привирает немножко. Поэтому я всегда говорю о том, что живое общение это совсем другое. Ты видишь глаза, ты видишь эмоции, ты видишь жестикуляцию, когда человек эмоционирует, да? И мы заряжаемся от этого.
2: Я даже больше скажу. Человек это целостная система, это эмоции, тело, ум и еще уровень смыслов. Вот четыре основные момента. Если только фокусироваться и жить в своей голове, бедные те люди. Потому что ум может кошмарить, как вы уже говорили, да? Вот если мы слишком беспокоимся о будущем, это все, вот мы начинаем себя раскачивать, да?
0: Либо сожалеем.
2: Да, это все оттуда. И поэтому должен быть баланс. А мы люди, мы общаемся, нам нужны эмоции. И поэтому тело, ум, эмоции и смыслы, ценности, куда я иду. Вот если человек вот в этом, в этих четырех моментах определился, он такой достаточно четкий, сбалансированный, и стресс его не тронет. Он пройдет через это спокойно, справится легко.
0: А, Елена, смотрите, нам пришло сообщение. Вот доброе утро, подскажите практические упражнения для борьбы со стрессом, пожалуйста, пишет нам Светлана.
2: Да, у нас времени не так много. Да. Знаете, в стрессе что самое сложное? Это как вот в депрессии и везде. Когда человек сталкивается с какой-то реакцией, он в нее погружается, знаете, как в яму. Самое главное – переключиться. Вот если вы вдруг на что-то реагируете, ну, например, страхом, тревогом пришла какая-то мысль, да, или вы встретили какого-то человека, да, токсичного для вас и так далее. Вот очень важно не вставать в привычную колею, как вы реагируете, да, а переключиться. И здесь может сработать три момента, вот три вопроса. Первый вопрос – что я сейчас чувствую? Потому что очень важно понять, человек говорит, вот я чувствую, например, тревогу, да? Что я хочу чувствовать? Я хочу чувствовать спокойствие. И третий вопрос, и что я прямо сейчас могу сделать, чтобы почувствовать себя более спокойно? Это все. Три шага. Что сейчас я чувствую, что я хочу чувствовать и что я могу прямо сейчас сделать. Кому-то пойти водички попить, кому-то подышать, кому-то, применить какую-то технику, если он знает. Знаете, есть много техник саморегуляции, я просто даже сейчас не буду рассказывать. Но это что-то сделать надо. И тогда мы переключаемся. С привычных рельс сходим и перестаем реагировать. Да, вот так, и таким образом. Вообще-то в науке это называется нейропластичность. Когда человек не, знаете, как попал в зону тревоги, и она у него только нарастает, и он, знаете, по этой колее едет, знаете, как с горки спускается, пока до конца не спустится. Нет, это не так. Человек может переключаться. Называется нейропластичность. И есть люди, которые моментально осознают, в каком они состоянии, и могут переключиться. Вот к этому нам всем надо стремиться.
1: Вы говорите, и прямо сейчас тоже обратная реакция. Спасибо огромное. Смайлики, поцелую, идут к вам. Вот.
2: Я ловлю смайлики, спасибо вам.
1: Финальный вопрос. Возможно, мы чего-то... Ну, у нас минута остается до окончания эфира. Возможно, мы о чем-то важном не успели с вами поговорить, но вы бы хотели донести эту информацию до наших слушателей для того, чтобы утро было для них доброе, полезное, интересное.
2: Вот. Знаете, я, наверное, скажу так, что у нас сейчас мы вступили в такой этап, когда обучение через всю жизнь, мы каждый день учимся. И поэтому учить наших детей, учиться самим, учить наших сотрудников, это очень важно. И важно делать это правильно. Важно делать это правильно. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что именно вот эти знания, то есть не закрываться. Знаете, у многих сейчас такой момент бывает, что люди замирают. Не надо замирать. Надо исследовать, адаптироваться к этому миру и двигаться маленькими шагами. Информация придет, учителя придут. Все есть. Вот. Главное не замирать. Вот. А идти, и обязательно придешь к чему-то более важному, ценному. Ну и радости в жизни будет больше. Спасибо большое.
1: И вам тоже спасибо большое. Задавая вопросы.

Ну, а мы переходим в следующий час нашего эфира. Просим наших слушателей не отключаться, наоборот, подключаться к видеотрансляции, потому что наши добрые друзья Адажо спешат, поэтому будем слушать хорошую музыку, будем разговаривать, будем...

0: 9:08. Вы знаете, сегодня день такой. Вот мы вроде бы говорим целое утро о том, что заканчивается какой-то период, начинается новый период.
1: Но получается, что больше начинается новый период.
0: Да,
1: как-то
0: именно.
1: Открывается этот мир, и наши гости этому свидетели. И я не знаю, вот после того, как Елена Волков только что покинула студию, у меня ощущение ну, такой легкости о том, что все по плечу,
0: ну,
1: все
0: вот
1: получится.
0: Как будто, да? Вот как будто, ты знаешь, вот мы вернулись с отпуска, и мы такие, вау! И каждый день приходят люди, которые заряжают нас. И я вообще в диком восторге. Ну и пока мы здесь общались, нам налетело сообщение. Давай почитаем.
1: Давай почитаем. Во-первых, Вере Петровне передаем мы привет. Северский район казачий улетает. Это поздравление с добрым утром. Следующее сообщение у нас.
0: Следующее сообщение мы оставим для Виктории Никитюк, потому что это тут для нее огромное
1: личное,
0: поздравление.
1: Большое,
0: да,
1: красивое.
0: Огромнейшее. А здравствуйте, примите, пожалуйста, частушку для казака.
1: Ну, давай.
0: Давай. Так, это от кого? Из Майкопа нас.
1: Заварила я чаек, спекла яблочный пирог. На казак FM волне душевно, радостно, вполне. Вот так вот.
0: Раиса Павловна, спасибо большое.
1: Майкопчане какие частушки делают, да?
0: Итак, у нас еще Геннадий нам прислал сообщение. Опа! Вот это видео! Закаточка, огурчики. А посмотри, что в банке еще. Это красиво. Это красиво. Геннадий, это расскажите мне, пожалуйста, это кто-то из ваших?
1: Фирменные секреты. Интересно, будут рассказывать или либо не будут рассказывать?
0: Мне тоже интересно. Виктор Сердюков, доброе утро! Каждое утро Виктор присылает нам фотографию красивейших растений. И я так смотрю, это, наверное, растения, которые Виктор сам выращивает. Поэтому так приятно.
1: Родные наши, дорогие наши, вот вы замечаете, как меняется к лучшему ваше утро и ваш день, когда вы добрым словом, добрым сообщением, доброй фотографией отвечаете. Ну и наши добрые гости также будут создавать настроение. Впереди мы в предвкушении. Наши добрые друзья через пару минут появятся в эфире. А это Краснодарская любимая филармония. Это легендарный квартет Адажо. И Павел Кравчук, Николай Колчевский, Александр Едыш, Иван Юров. Те люди, которые совместно, уверен, на 1000% смогут создать лучшее настроение. Подключайтесь.

0: Частушка для казака от Марии Олейниковой из села Курджинова.
1: Подарила я приемник тете в день рождения, и теперь Казак ФМ ей дарит настроение.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59, 8 918 688 60 89.
5: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании «Агроголан» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-901-007-0407.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
8: Будьте здоровы! Друзья, 10 сентября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим про те уникальные и высокотехнологичные операции на сосудах, которые проводят наши кубанские врачи. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 10 сентября, 15:45. Не пропустите! Будьте здоровы!

0: утреннее шоу «Алло, село» в ваших динамиках 9 часов 17 минут, третий час. Мы здесь, Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк и наши любимые гости.
1: Любимые гости, любимые друзья, которые точно знают, что цель музыки – это трогать сердца. Мы, конечно же, говорим доброе утро легендарному квартету «Адажу». Если вы не в прямом эфире и не смотрите на это, вы очень многое пропускаете. Подключайтесь через сайт kazak.fm, а через нашу группу ВКонтакте для того, чтобы видеть и для того, чтобы слышать эти легендарные голоса. А давайте с музыки, которая трогает сердца, и начнем этот час.

0: Павел Кравчук, художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист Российской Федерации. Николай Колчевский, заслуженный артист Краснодарского края. Иван Юров, Алексей Едуш. И все вместе это «Квартет Адажио».
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро, доброе утро.
2: Я знаешь, что подумала? Вот когда гости только, вот наши слушатели только включили радиоприемник и услышали голоса, они сразу и не поняли, наверное, что это вообще не трек, а что это...
0: Живое исполнение.
2: Мы каждый раз, когда вы к нам приходите, я в восторге. У меня мурашки бегут, мне плакать хочется.
0: И,
2: от удовольствия.
0: Буквально несколько дней назад мой сын, второклассник, который вернулся со школы, говорит: пап, а ты знаешь, какое растение является символом Кубани? Нам сегодня рассказывали в школе. Я говорю: ну-ка, сын, расскажи мне, пожалуйста. У меня есть несколько предположений. Он говорит: ну, пап, это надо знать. Это тополя. И да, это вот история, которая... И тут такой подарок, когда мы узнаем, что очередной раз в эфире радиостанции, в эфире утреннего шоу нашего на Казак-ФМ, наши добрые друзья, и это визитная карточка. Визитная карточка, которую перепевают коллективы не только нашей страны, и мы помним и аранжировки знаменитой Арейры, грузинских ансамблей, и здесь, на Кубани, да и по всей стране любят.
2: А самое главное, что вас знают наши слушатели, они передают вам приветы. Они нам первые сказали, когда у кого из вас концерт.
0: И очень часто к нам поступают сообщения, когда придут наши Адажио. Вот так
2: да.
0: Вот. Да.
2: У вас огромный репертуар. Очень разные. Там и классика, и оперные хиты, и до джаза, и все-все-все. И вот есть у вас такое, что...
0: Какое-то произведение, которое вы исполняли по одному, а сейчас время изменений, и можно добавить... новые акценты в аранжировку.
2: Да, хочется чего-то новенького добавить.
1: Иногда пересматриваем некоторые.
0: Павел, да. Вам вопрос как руководителю первую.
1: Мы сейчас у нас 13 числа будет концерт Пономаренко посвященный. Угу. Вот мы как раз таки там все и переначали, можно сказать. Музыка Пономаренко это осталась, как мелодия и так далее, но мы сделали ее более таком классико-эстрадном стиле. Угу. То есть не в том, что... не в таком звучании, которое Пономаренко классически исполняется. Это там под народный оркестр, там и под народные инструменты, под баян обычно, да. То есть это уже в таком эстрадно-симфоническом звучании мы сделали.
0: В этом году 105 лет со дня рождения Григория Федоровича, да, и действительно мы все в ожидании этих концертов, в ожидании услышать и что-то очень знакомое, и это действительно буквально из моего детства. То, что вы сейчас пели, это одна из тех песен, которые я учил на баяне, и это вот, это ДНК. Это все, это внутри, это до мурашек. Вот. И мы знаем, что и легендарные произведения нашего великого композитора прозвучат, и вы сейчас обрадовали о том, что будет какое-то новое прочтение.
1: Да,
0: расскажите,
1: новое прочтение.
0: Расскажите о этом событии, об этом концерте. Что мы можем сейчас уже нашим слушателям, которые также в ожидании, рассказать? Николай, пожалуйста.
3: В нашем концерте прозвучат те песни, любимые песни всем народам, и нами любимые, Григория Пономаренко, «От Гаврила роща золотая», «Не жалею, не зову, не плачу», на стихи Есенина, да, «Септальянка» и много-много других песен. И самое интересное, что некоторые песни, которые ассоциировались с женскими голосами, у Григория Пономаренко написаны для женщины, мы тоже исполняем, но они звучат по-новому, потому что они исполняются мужскими голосами. В принципе, и тексты не меняются, и там ничего, но воспринимаются уже, будут восприниматься по-новому.
0: В предвкушении.
1: Постановки будут, и эти танцевальные, там номера будут.
2: Мы хотели спросить, мы знаем, что вы были и на прошлом юбилее, и что поменяется в программе?
0: И давайте этот вопрос оставим.
2: На следующий наш выход?
0: Да, на следующий выход. Сейчас мы дадим тоже возможность подготовиться нашей концертной студии. Мы не только будем разговаривать, мы сегодня будем петь, дадим возможность вот эти 20-30 секунд подключить к видеотрансляции всем тем, у кого есть эта возможность, а это можно будет сделать.
2: В нашем сайте
0: kazak.fm
2: и группа ВКонтакте «Настоящий».

0: Где бы они ни появлялись, они свои, они наши. Квартет Адажио в эфире радиостанции Казак ФМ. Прямо сейчас присоединяйтесь к видеотрансляции и наслаждайтесь. Наслаждайтесь этими мелодиями, которые знакомы с детства. И которые по-новому каждый раз звучат. Потому что там живет душа. И сейчас, Юль, получается...
1: Давайте послушаем песню, хорошо знакомую, в новом звучании.
0: «Отговорила роща золотая».

0: живое исполнение. В студии Казак ФМ Адажо. Браво! Браво, коллектив! Браво!
1: Ребятки,
0: что...
1: мы ждем вас здесь, к нам. Давайте в студию у нас вопросики к вам накопились. Интересные.
0: Удивительное, удивительное дело, когда ДНК раскрывается. Когда слышишь эти песни, да, и вот у нас многонациональная и страна, и край наш многонациональный. А песни вы поете, которые душу любого человека могут раскрыть. И причем, вот сейчас казалось, осень, да, но она такая светлая у вас получается. Такая светлая. Еще раз, если вы присоединились только что, я хотел бы напомнить, что у нас в гостях квартет Адажо, Павел Кравчук, художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист Российской Федерации, Николай Колчевский, заслуженный артист Краснодарского края, Александр Едуш, Иван Юров. Вот, кстати, они сейчас присоединились к микрофонам. Доброе утро, Адажо.
2: Доброе утро.
0: Итак. Уже слушая очередную песню, я понимаю, что она жила в моем детстве. Она живет сейчас, и она не теряет своей актуальности. А вот вы как можете ответить на этот вопрос, что делает песню хитом на все времена? Ведь какая-то песня, которая иногда выстреливает, но она там живет год, два, иногда там месяц живет, да? А те произведения, которые вы сейчас исполнили уже второе, это десятилетиями, по-моему, ну, мурашки не заканчиваются. Как вы ответите на этот вопрос?
2: Сань, ты как думаешь? Александр. Все зависит от красивой мелодии, от смысла, конечно, песни. О душевных словах в текст.
3: Ну, да, я думаю, что-то связанное с народными мотивами, с народными мелодиями, может быть, что-то такое прослеживается, когда мы слушаем какую-то песню, и, может быть, у нас какие-то воспоминания навеивают тому, что мама мне пела что-то подобное в детстве, да, вот такое вот.
0: Но ведь у вас еще такой уникальный есть доступ к каким-то материалам, к каким-то историям, которые вас могут и настроить на предстоящий концерт в честь 105-летия, да, потому что Григорий Федорович, он многое сделал и для нашего края, и для России, и здесь находится в нашем городе, в нашей столице, находится и музей, квартира, да, но и личные истории живут. Живут люди, которые его лично знали, да, которые с ним проходили жизненный, творческий путь. Вот какая-то история, которая вас бы настроила на концерт, и что бы вы порекомендовали, ну, обычно же можно и подготовиться к концерту, да, что-то прослушать, возможно, там, обновить свои музыкальные, а может быть, какие-то места посетить в нашем городе и крае. Что бы вы порекомендовали в качестве подготовки к концерту?
2: Ну, какие ты места?
3: Какие места?
2: Посещаешь?
3: Да весь Краснодар по Красной пройтись. И уже сразу настроишься на концерт Пономаренко.
2: Ну, сначала спеть, да, песню «Краснодарская улица Красная», кстати, Григория Пономаренко.
3: Да, и сразу настроишься.
0: И там все рассказано, да? Все
2: да,
0: рассказано.
2: Абсолютно. Конечно. Мы так и настраиваемся вообще на эту программу.
1: А я, как всегда, хочу за кулисы.
0: За кулисы?
1: Да.
0: Ну, давай.
1: Вот приходите. Мне, знаете что, мне интересно, как рождается новая аранжировка? Вот как сначала появляется идея у кого-то одного, и потом вы спорите, что-то там пытаетесь друг другу доказать? Или же у вас уже настолько музыкальная такая химия своя настроенная, что вы такие, о, да, точно, точно, точно, вот это то, что надо.
2: Ну, аранжировки, мысль идет у нас от руководителя Павла. А мы там тоже иногда дополняем что-то.
4: Не, ну мы как бы, да, некоторые вот формы, скажем так, формы музыкальные, там, допустим, какие-то вот, ну, мне приходят на ум, там мы делаем. Ребята дополняют что-то там по вокальной части, по смыслу. Вот, и наши музыканты, кстати, вот Артем Пинжаян у нас, руководитель музыкальной группы «Адажо». Вот, и мы вместе вот садимся с музыкантами и вот делаем. Ну, как вот этот концерт Пономаренко мы делали, наверное, месяц с лишним. Мы сначала сделали одну песню просто.
2: Больше.
4: Одну песню сделали, «Россия, Родина моя», первую. И потом что-то, давайте, может, еще сделаем. Еще так у нас получился у нас целый концерт.
1: Целый концерт.
0: А вот. Еще, мне кажется, что это очень интересная работа. Опять же, зная Артема Пинжаяна, опять же, зная вас, что Артем тот человек, который может в режиме реального времени с помощью современности аранжировать. Человек,
4: который... Он вообще очень хороший, блестящий пианист, я бы сказал, потому что он моментально, он там целые партии пианистические просто... вот выдает в аранжировках своих. Это прям такая вот у нас фишка наших аранжировок, его, его постоянные вот эти...
3: Его мастерство, его мастерство.
0: Вот опять же, по поводу концертов, да, есть наверняка взгляд, который вы видите, ну, как-то планируете, да, но концерт — это живое действие, это когда артист, он общается с публикой, общается с публикой. Я сейчас тоже смотрю, как видоизменяется, если некоторое время назад это было стопроцентное вещание именно артиста, который, ну, вот он, я придумал, я так вам даю, да, то сейчас идут разговоры, да, иногда можно немного остановить, замедлить концерт и какие-то произведения повторить, а какие-то даже акапелла. Вот как вы сейчас останавливаете, говорите, я задаю вопрос, и вы говорите, о, песня, о, улица Красная, и вы уже начинаете петь ее, да? Случается ли это, и как вы это используете на ваших концертах?
3: Мы часто используем, правильно, Саша?
2: Да, у нас часто в программе есть интерактивы, мы работаем с залом, то есть зал поет, мы поем, это очень приятно, душевно.
3: Вот. Да. Давайте я пользуюсь случаем, передам привет Тихорецку. У нас, вот, например, в Тихорецке был потрясающий интерактив в феврале новогодний. И мы надеемся, что такие же интерактивы у нас будут проходить и на концерте Пономаренко, мы будем петь вместе.
1: А расскажите нам подробнее, что вот у вас там происходило.
0: Потому что прошло уже более полугода.
3: Да,
0: но квартет Адажио вдохновлен Тихорецком.
3: Ну, я лично, когда мы разговариваем об интерактивах, я сразу вспоминаю Тихорецк.
0: Чтобы мы понимали, что такое интерактив, если это взаимодействие.
3: Нет, у нас в Краснодаре тоже потрясающе, но почему-то Тихорецк у меня запал в душу, потому что это был такой хор, мы пели народные песни, «Ой, мороз-мороз», что-то такое мы пели. Вместе с залом это было потрясающе, да.
1: Они прям, наверное, готовились.
0: Да, жизнь нас всех готовит.
2: Они очень нас ждали, на самом деле.
0: Так же, как и мы всегда. Я предлагаю еще раз нашим слушателям присоединиться к видеотрансляции. Напоминаю, что сайт kazakh.fm — это кладезь информации, и ваш доступ к тому, что происходит в студии здесь и сейчас, и наша группа ВКонтакте. Мы опять же дадим возможность нашему квартету настроиться в нашей студии, да? Дадим небольшую паузу и вновь вернемся для того, чтобы поднимать утреннее настроение.

0: Как пела гармошка, только что кавказская гармошка и действительно песня для соседа дала свое настроение, а еще дает настроение то, что сейчас происходит в нашей студии, и в центральной концертной студии, и в студии, которая находится за стеклом, а ведь у нас здесь добрые друзья квартета «Дажо» в прямом эфире с живыми голосами. Доброе утро, ребята, доброе утро, друзья.
1: Доброе утро.
0: Вот вас очень часто называют народными, вне зависимости там, от знаний, которые официально получены. Вы народные в Краснодаре, в крае, вы народные, куда бы вы ни приезжали. А вот по поводу пользования инструментами. Понятно, что голос – главный инструмент вокалиста. А какими народными инструментами еще владеют в коллективе «Адажио»?
2: Я учился в музыкальной школе на аккордеоне.
0: Это Николай Колчевский.
2: Была балалайка, и домра, и бас-балалайка. Ну, в общем, так.
0: Так, супер инструменталист. Александр?
3: Я закончил тоже музыкальную школу по классу баян.
0: Так, наш человек.
3: На домре и балалайке.
1: Вау.
0: Вот, оказывается...
4: Я гитара. Тоже играл на домре. Только бас домбра.
0: Это Павел Кравчук и Юрий, который говорит вау, как будто вновь открывает тех людей, с которыми 24 на 7.
1: Классик.
3: Ну, у меня жена поет народные песни, у нас дома есть, поэтому он народник. Да, у нас дома есть гусли, балалайка, я, скажем так, прикасался к этим инструментам.
5: Один раз.
3: Ну, не один, два.
5: Да, два.
0: Раз уж мы говорим о народных инструментах, это тоже такой символ, который можно увидеть и в руках великого и кубанского, и нашего русского композитора Григория Федоровича Пономаренко. Баян, да? Вы хотите прогуляться по местам? Пройдитесь по Красной и вот возле филармонии посмотрите на этот баян. И сейчас тоже хочется... Он уделял особое внимание именно этому инструменту. И сейчас прозвучит песня, Павел, которая называется...
4: Сыпь тальянка звонка. Краснотальянка — это вот гармошка.
0: Гармошка.
4: Да.

0: каждый раз, когда вот такое происходит в нашей концертной студии, я говорю, господи, ну почему же вы не подключаетесь? Посмотрите, как они поют, как они танцуют, какие красивые друзья. У нас сегодня Адажио в гостях.
1: Браво! Браво, хочется сказать, и вновь пригласить этот легендарный квартет в нашу студию, где мы продолжаем вести разговор. Ох, ох, до мурашек. Действительно, в России нет человека, который не знает, не слышал песни нашего знаменитого земляка Григория Федоровича Пономаренко. Тем более, совсем скоро в Краснодарской филармонии пройдет концерт. Памятный концерт. И вот, опять же, мы понимаем, что у нас самая большая в мире страна, великая страна, да, и здесь от Краснодара до Камчатки, вот это удивительно, что нас связывает именно такие песни, да. Мы тоже видим широту души, когда только что песня, вот она же «Тальянка», это как бы, которая расширяется, да, а тот самый оренбургский пуховый платок, да, который, ну, он окутывает тоже всю нашу страну. Это браво, это потрясающе. А вот, Павел, вопрос к вам. Вот как вы думаете, на концерте, а может быть после, вот какие бы вопросы и вы, как музыканты, и если бы была возможность, да, и слушатели этого концерта могли бы задать нашему великому композитору после прослушивания песни Григорию Федоровичу? Потому что...
2: Я не знаю, какие вопросы можно задать. Я думаю, что можно сказать спасибо за его творчество, да. Ну, как к нему приходят такие мелодии, это, конечно, уже, я думаю, что тут он не ответит. Я думаю, что это свыше просто, как бы, дар, его почерк, его мелодизм, вот... Просто вот это не понять, ну, как бы, да, понимаете, ну, каждый человек индивидуален, и он, как может быть, проводник вот этой мелодии, которая, ну, к нему приходила.
3: Может быть, посмотреть со стороны просто на весь процесс, как-то, может быть, что-то можно будет уловить и для себя научиться чему-то.
0: Единственный вопрос,
3: это очень,
0: единственный
3: очень
0: вопрос будет,
3: пообщаться,
0: как вам
3: поговорить?
0: Вообще мы поем ваши песни? Вот этот вопрос единственный, наверное, который,
2: ну, да,
0: захочется,
2: кстати,
0: задать.
2: Да, вот.
0: Как вам?
2: Как,
0: мы поем как, ваши, да, песни.
2: Да, как, вот, как вам то, что мы сделали?
0: И как мы переделали.
2: Ну, в принципе, мы мелодию вообще не... То есть мелодия, она классическая, его там, и гармония, все его. Просто...
0: Немножко усовершенствовали. Можно почитать сообщения, которые присылают нашим...
1: Здесь сыпется и сыпется.
0: Да. Итак, значит, нам пишет Татьяна Анатольевна. Доброго всем дня. Спасибо за дивные песни. Любим вас, ребята, квартет Адажио. Успехов вам желаем во всех новых проектах. Это Северский район, по вам пишет.
2: Угу,
0: смотрим, спасибо. И получаем удовольствие. Спасибо, спасибо, спасибо. Григорий Федорович, это наша гордость. Я лично многие ее песни люблю. Но «Тополя, тополя» — это самое-самое. Он часто ездил по селениям с баяном и общался с нами, сельскими слушателями.
2: Да-да-да.
0: Поэтому...
1: Мало того, что вот в простоте, в доступности мелодии такая гениальность, так еще и человек по-простому смог выйти.
2: Да.
1: И тогда в силу там, технических обстоятельств вот это общение тоже позволяло на одном дыхании часами.
2: Да, вообще без микрофонов.
1: Да.
3: Вот, нас... На машине в поле приезжали, да, вот, да. Вероника Ивановна Журлева Пономаренко.
1: А вот расскажите.
3: Потому что руководитель, директор Казанской филармонии, да. Народная артистка России. Она, конечно же,
2: она
3: много историй рассказывала, и с ним проездила
2: всю страну. И они выступали, вот просто грузовик подъезжает,
3: борт откидывали, и вот просто вдвоем...
2: Он с баяном, и она без микрофона, и вот перед трудящимися там их... И на Камчатке, где только они...
3: По четыре таких концерта в день. Давали просто.
0: Просто это действительно великий человек. А мы хотим еще передать привет вам.
1: Да.
0: Из Каневской вам пишут. Замечательная группа. Группа бывает у нас, и мы с удовольствием ходим на концерты.
3: Любим Каневскую.
0: Да, да. Вот. Всем это
1: привет.
0: Нам Екатерина
1: большое.
0: Писала.
1: Ну, и мы тоже каневчан приглашаем в Краснодар, в филармонию.
0: Да, всегда, на концерт.
2: Всегда. Приезжайте.
1: Двери открыты.
2: Приезжайте.
1: Остается время для такого вопроса, опять же, в преддверии 105-летие со дня рождения будет концерт. А что для вас лично должно произойти в зале, чтобы после финала каждый из вас сказал: да, это то, что мы хотели?
2: Ну, что должно произойти? Овации. Ну, если зал встанет, будет вообще замечательно. Ну, это...
4: И уйдет.
2: Да, встанет и уйдет.
0: Они будут просить спеть
2: встанет
0: еще?
2: И уйдет.
3: Наверное, в первую очередь мы будем судить по внутреннему состоянию своему, насколько мы устали. Обычно так бывает, когда концерт очень хороший, не устаешь совсем.
0: Ты не устаешь вообще.
2: Да, да, да.
3: И это, наверное, один из самых главных показателей. И, конечно же, обратная связь, отзывы наших слушателей, наших зрителей. Мы всегда читаем, у нас есть книга отзывов в Краснодарской филармонии. Когда зритель уходит с концерта, он может оставить свои какие-то пожелания, впечатления и высказать. Да,
2: да?
3: Да, да, очень много пишут, спасибо вам большое. Мы всегда рады. Также у нас есть сайт Краснодарской филармонии и... В Баксе есть страница, канал
2: Краснодарской филармонии.
3: Пишите сообщения.
2: Очень важно.
3: Мы очень ждем, всегда рады и всегда ответим.
0: Спасибо вам большое. Мы в следующий раз будем вас ждать, и вы нам расскажете, какие же эмоции вы испытали после концерта.
2: Хорошо.
0: И устали вы или наоборот зарядились?
1: Павел Кравчук, художественный руководитель ансамбля «Адажио», заслуженный артист Российской Федерации. Николай Колчевский, заслуженный артист Краснодарского края. Алексей Едуш, Иван...
3: Александр Едуш.
1: Александр Едуш, Иван Юров, а все вместе квартет «Адажио».
0: А мы, друзья, с вами прощаемся и встретимся завтра ровно в 7:00.
1: Слушайте хорошую музыку и будьте с нами на одной волне.
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. Так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок.

0: полюби.
1: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей любая одежда, которая перестала быть парадно-выходной, автоматически становится дачно-повседневной. Это наши соседи могут включить телевизор на полную громкость в комнате и пойти пить чай на кухню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты что такой грустный?
1: Меня вчера жена спросила, кем я мечтал стать в детстве. Ну, я ей ответил, никем. Она мне сказала, что у меня получилось.
2: Два соседа на казаке.

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Молодой человек идет по деревне, увидел пожилую женщину и спрашивает: «Бабушка, скажите, пожалуйста, как быстрее попасть в больницу?»
2: «А ты мне еще раз, бабушка, скажи, сразу там окажешься!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: братцы!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
1: Мы рады дарить вам свои песни!

0: шутка.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи опытным путем доказали, что одноразовая посуда вовсе не одноразовая. Это наши соседи, попав в травмпункт, просят врача сделать прикольную фотку, чтобы потом выложить ее у себя в соцсетях. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Пойду, наверное, к пластическому хирургу. Попрошу сделать лицо попроще.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, ты мне купил новую батарейку для говорящего хомяка?
3: Ой, дочь, забыл.
0: А без нее он никак не заговорит?
3: К сожалению, никак.
0: Почему?
3: Потому что батарейка вырабатывает электрический ток. И когда мы вставляем ее в игрушку, ток начинает поступать в устройство. Тогда твой хомяк снова будет говорить, а машинка, например, ехать.
0: А кто засовывает ток в батарейку?
3: Нина, никто его туда не засовывает. Его, в принципе, невозможно куда-нибудь засунуть. Электрический ток можно передать. Например, по проводам. Так он попадает в квартиры, офисы, на заводы. А для маленьких приборов или игрушек люди придумали батарейки. Электричество в них образуется за счет электрохимической реакции. Помнишь, что у батареек есть два конца?
0: Да, плюс и минус.
3: Правильно, они называются катодом и анодом. Между ними, внутри батарейки, находится электролит. Он может быть жидким или твердым. И вот в нем происходит химическая реакция. В процессе этой реакции электроны, это такие невидимые отрицательно заряженные частицы, начинают двигаться. Происходит передача электронов от минуса к плюсу. А передача электронов — это и есть электрический ток. Когда мы вставляем батарейку в игрушку и нажимаем кнопку «включить», электричество вырабатывается, и машинка начинает ехать.
0: А оно может закончиться?
3: Конечно. Когда в батарейке запас химических веществ расходуется, реакция происходить больше не может. И ток не вырабатывается. Батарейку приходится менять на новую.
0: Пап, а когда ты устаешь и говоришь, «Все, у меня батарейки закончились, тебе тоже надо новую вставить».
2: Папа знает. Когда душ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Купил муж новый телевизор, притащил домой, а жена ему говорит:
2: «Ой, а чего это тут на коробке нарисован бокал?»
3: «А это, дорогая, значит, что покупку необходимо обмыть. Ну, не поспоришь и не поспоришь».
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00 «Вареночки» по вашим письмам на Казак FM. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье, 8.45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: Друзья, здравствуйте, мы снова вместе. Прямой эфир, программа «Вареночки» начинается в прямом эфире. 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира. К этому же номеру подключен наш Макс для ваших сообщений. Всем доброго дня и присоединяйтесь, дозванивайтесь, либо пишите ваши поздравительные слова в течение этого часа. Первый звонок уже раздался из Мингрельска. Татьяна, здравствуйте вам, добрый день.
1: Здравствуйте, хотела бы поздравить своего любимого папочку, нашего мужа, дедушку, прадедушку. С днем рождения, ему сегодня 78, Бакулин Виктор Алексеевич. Здоровья ему пожелать и удачи. И песенку, пожалуйста, самую лучшую на свете, «Птицу счастья».
0: Договорились, да, дорогой Виктор Алексеевич, поздравляем вас с днем рождения. Вижу еще и сообщение тоже в вашу честь, я с удовольствием зачитаю. Дорогой дедушка, от всей души поздравляем с днем рождения. Ты всегда был для нас примером мудрости, надежности и неиссякаемого юмора. Твое умение находить выход из любой ситуации, золотые руки – предмет нашей гордости. Вместе с бабушкой Любой. Вы создали крепкую, дружную семью, и мы бесконечно благодарны вам за это. Пусть каждый день будет таким же ярким, как твоя улыбка. С любовью вся семья Бакулиных из Мингрельской, бабушка, любовь дочери Алена, Наташа, Таня и вся большая семья. Ну вот, Таня дозвонилась лично, вся семья вас приветствует. Виктор Алексеевич от Казак ФМ. Теплые, добрые поздравления. Ваш день рождения.

0: Частушка для казака от Светланы Стояновой из Краснодара.
1: Я поймал Казак FM, сразу стало веселей. Тут и музыка, и шутки, и для взрослых, и детей.
0: Реклама на

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Ну и, друзья, не забывайте про нашу электронную почту вареник@казак.фм. Удобнее сюда пишите. Главное, не забывайте, пожалуйста, подписываться и указывать, кого и с чем вы приветствуете в прямом эфире в программе «Вареночки». Из Павловской раздался следующий звонок. Валентина Михайловна, здравствуйте. Добрый день вам.
5: Здравствуйте, Лешенька.
4: Слушаем.
5: Сегодня у моего сына Эдуарда, невесточки Марии Клименко, юбилей. 15 лет совместной жизни. У них прекрасные детки, дружная семья. Желаю им, чтобы золотую свадьбу отметили. А еще у Эдуарда вчера был день рождения, 43 годика. Желаю ему успехов на работе, большой зарплаты. И пусть золотая рыбка исполняет его желания. А самое главное, дай Бог им здоровья, ангела-хранителя и всего самого хорошего, что есть на этом свете. К моему поздравлению присоединяется брат Роман со своей семьей.
4: Да, и мы тоже присоединяемся от всей души. Ох, Эдуард, какой подарок. Вот два таких красивых дня в году. День рождения и сразу же годовщина, ежегодно годовщина вашей семейной жизни. Эдуард, Мария, я вас поздравляю от коллектива «Казак-ФМ». И с днем рождения, конечно же, и с годовщиной вашей семейной жизни. Дай вам Бог всего самого хорошего. И со своими пожеланиями Елена Ваенга в нашем эфире для вас.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: И станица Нововладимировской. К нам Любовь Михайловна дозвонилась. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Хотим поздравить с днем рождения нашу глубоко уважаемую Боровикову Светлану Сергеевну. И к нашему поздравлению присоединяется племянница Селезнева Валентина Михайловна и сотрудница Гречишкина Светлана Михайловна. Все односельчане станицы Нововладимировской. Так, после окончания вуза Светлана Сергеевна в 1960 году по направлению приехала в станицу в аптеку фармацевтом. Проработала на одном месте. На пенсию она после пенсии работала еще 10 лет, принимала активное участие в ДК, в фольклоре «Родничок». От коллектива «Родничок» шлет поздравления, желает здоровья, долголетия, мирного неба над головой. От всех жителей станицы Нововладимировской низкий поклон. Все обнимают твою дорогую нашу Светлану Сергеевну.
1: И Казак-ФМ тоже присоединяется. Мы вас поздравляем, дорогая Светлана Сергеевна. Желаем и здоровья, и счастья, и благополучия. И пусть много приятных событий происходит в вашей жизни. Хороших вам новостей и счастья большого-пребольшого. Огромная семья поздравляет с днем рождения мужа, брата, племянника, дядю, дедушку Бобкова Сергея Анатольевича, проживающего в Армавире, с днем рождения. Желает здоровья и всего самого наилучшего. Мы все его очень любим, а я даже в этом не сомневаюсь. И такая добрая традиция вас, Сергей Анатольевич, чествовать ежегодно в нашем эфире. Очень приятно, с огромным удовольствием вас поздравляю. Всего самого доброго от коллектива радиостанции. Желаю, а ваши родные, ну, молодцы, конечно же. Добрый день, казачок. Сегодня свой юбилейный день рождения. 85 лет отмечает прекрасная, добрейшая Галина Карповна Карапетян со станицы Новокорсунской. Здоровья крепкого желаем, мирного неба над головой, долгих лет жизни, с большим уважением, семья Карапетянц, градусовых, поклад, жители 28-квартирного дома и друзья, конечно же, Галина Карповна, мы вас также поздравляем от коллектива Казак-ФМ. Всего самого доброго, будьте здоровы, живите долго-долго.

0: заявки на Казак-ФМ.
1: Ну, мы продолжаем, друзья. Это дневная программа по заявкам. И я, Алексей Орлов, приветствую всех, кто настроен на волну радиостанции Казак-ФМ. 928-401-2020. Наши цифры. К ним же подключен Макс. Вареник@казак.фм. Наша электронная почта. Это поздравление я с удовольствием хочу отправить в город Ижевск, и летит оно из станицы Некрасовской Краснодарского края от брата Александра и его семьи. Поздравление с юбилеем в адрес Ольги Александровны Максимовой. С пожеланиями здоровья, счастья, долгих лет и мирного неба, чтобы родные люди всегда окружали заботой и вниманием. Любим и никогда не забываем. Дорогая Ольга Александровна, от радиостанции Казак-ФМ тоже принимайте, пожалуйста, самые добрые, теплые поздравления. Пусть будет много поводов для того, чтобы искренне улыбнуться, почувствовать себя любимой, нужной, наслаждаться каждым мгновением. Конечно же, да, здоровья, крепкого-прикрепкого, гармонии, женского счастья, вот такого самого теплого и настоящего. И пусть этот год будет особенным, наполненным яркими событиями и светлыми эмоциями. Приветствуем и поздравляем вас от души.

0: Рубрики «На Казак-ФМ».
1: Из Кубанской степи раздался следующий звонок в нашем эфире. Вера Константиновна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
1: Слушаем вас.
2: Дождешься, начинаешь реветь.
1: Не ревите, пожалуйста.
2: Дело в том, что у нас сегодня юбилей нашей очень хорошей подруги, женщины, жительницы Кубанской степи, Кулик Людмилы Николаевны. И я, Людмила Доценко, Лида, Симон, Таня Лунева, большой привет ей передают и желают ей не болеть. В общем, любви, хорошей, самое главное, здоровье. Чтобы дети, внуки, правнуки уважали. И всего-всего доброго.
1: Дай бог, мы тоже присоединяемся. Людмила Николаевна, поздравляем вас с днем рождения и от команды радиостанции «Казак-ФМ» самые добрые и теплые пожелания в вашу честь. Добрый день, любимый казачок. Мои поздравления с юбилейным днем рождения летят в станицу Ленинградская, Таисии Ивановне Сердюк. Сегодня тебе, моя дорогая подружка, 70 лет. Пусть крепким будет то, что дороже всего в жизни. Здоровье, семья, дружба. С любовью, твоя подруга Татьяна из Каневской. Прекрасные пожелания, Таисия Ивановна. Поздравляем вас от всей души. Так, добрый день, казачок. Привет из станицы Чепигинская. Хотим поздравить с днем рождения нашу любимую мамочку Тарасенко Ирину Анатольевну. От всего сердца поздравляем с этим замечательным днем. Ты наша самая любимая мамочка, самый близкий человек, который всегда рядом, поддержит и любит нас. Спасибо тебе за те бессонные ночи, заботу и тепло, которые ты даришь нам каждый день. Мы очень ценим твою мудрость, терпение, безграничную любовь. Желаем тебе самого крепкого здоровья, счастья, радости. Пусть каждый твой день будет наполнен улыбками, приятными моментами и благополучием. Мы тебя очень любим и всегда будем рядом. Твои любящие дети, дочь Алена с Русланом и внучкой Аришей, сын Александр и сын Денис с женой Лерой и внучкой Алисой. Какое теплое поздравление, Ирина Анатольевна, принимайте привет и пожелания от радиостанции «Казак-ФМ». Так, ну давайте, наверное, еще одно сообщение. Ой, какой красивый юбилей. Здравствуй, Казак-ФМ. Сегодня у нашей любимой мамочки Пинчуковой Любови Семеновны день рождения, юбилей, 85 лет. В этот день особенно хочется ей сказать самые теплые и нежные слова. Нет на свете сердца ближе, нет дороже и роднее, чем у самой ненаглядной милой мамочки моей. С днем рождения, родная, пусть Господь тебя хранит. Пусть всегда добро и радость будут там, где будешь ты. Мы от всей нашей большой семьи поздравляем тебя и желаем здоровья, мира в душе и Божьей благодати. Благодарим тебя за любовь, радость, которую ты нам всегда дарила. Семья, дети, внуки, правнуки из поселка Нового Геогинского района. Любовь Семеновна, с юбилеем, с 85-й осенью вас поздравляем и от команды «Казак-ФМ». Ну и для вас, милые, дорогие, ненаглядные именинницы, этот музыкальный привет.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ. А мы продолжаем, друзья. Есть время еще и дозвониться, и отправить свое сообщение. 12.44, ровное время московское. Ну, а наши цифры очень легкие. 8-928-401-2020. К этим цифрам подключен Макс, напомню, и наша электронная почта вареник@казак.фм. Вот. Также к вашим услугам. Куда удобнее, пожалуйста, пишите, не забываем подписываться. Из Новолабинска у нас следующий звонок раздался. Каплан Капланович, здравствуйте, вам добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: У меня сегодня у жены любимый день рождения. 75 лет юбилей.
1: Так.
2: Лидия Валентиновна.
1: Угу.
2: Хочу поздравить ее с юбилеем, здоровья, счастья, терпения. У нас 5 внуков и 1 правнук.
1: Угу.
2: Мы прожили с ней 53 года, в августе было. Вот. И терпение, и песенку, которую заказал.
1: Да, женщина, дарованная небом. Лидия Валентиновна, от души вас приветствуем, поздравляем. Давненько, кстати, мы не слышались в эфире. Пропуски буду вам уже рисовать. Всех благ, всего самого хорошего. Вот прямо от души хочется вам пожелать. Вашей семье, конечно же, отдельные теплые приветы. Пусть эта цифра 50, 60, 70, 80 будет, ну, как минимум. И будем вас также приветствовать и поздравлять. Я имею в виду вашу семью с Каплан Каплановичем в эфире радиостанции «Казак-ФМ». Крепкого здоровья, всех благ, всего самого вам хорошего.

0: звоночки на Казак ФМ.
1: Из станицы Павловской раздался следующий звонок. Татьяна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей и Казак ФМ. Я хочу поздравить свою подругу Максимовскую Ольгу Николаевну с днем рождения. Хочу пожелать ей крепчайшего здоровья, семейного счастья, душевной радости, тепла, благополучия земного, мира, счастья и здравия. Она очень у меня отзывчивая, искренняя, добрая, замечательная мама и бабушка. С уважением, Татьяна. И песенку, пожалуйста. Спасибо, Леша.
1: Да, Татьяна Буланова появится в вашу честь. Ольга Николаевна, присоединяемся ко всем добрым пожеланиям. Ваш день рождения. Дай Бог вам всего самого хорошего. Добрый день, любимый казачок. Пламенный привет из Волгограда. Сегодня мы хотим поздравить с днем рождения нашу старшую доченьку, Лину Таисию, которая исполнилась 7 лет. Дорогая наша дочка, лучик света и добра. С днем рождения, дорогая. Будь же счастлива всегда, дорогая Тася. Наша казачья душа, плоть и кровь, счастья тебе, крепкого здоровья, успехов в учебе и Божьей помощи. Мы тебя очень любим. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя, твоя мама, папа, младшая сестра Мирослава, все семьи Ильиных и Ивановых, ваша волгоградская матрешка Иванова. Ой, и тут фотографии, какие красавицы, я так понимаю, это вот ваши дочурки, как раз именинница тут на фото. Ну, привет, большой Таечка, поздравляем вас. И, конечно же, всей семье хочется пожелать счастья, мира, гармонии, а имениннице счастливого детства и всего самого доброго.

0: Казак ФМ.
1: Ну и завершать уже будем звонком из Ейска. Катерина Савишина, здравствуйте, добрый день вам.
2: Добрый день, Алешенька.
1: Слушай.
2: Всем добрый день. Хочу поздравить сыночка своего. Вчера ему было 57 лет. Я обещала. Так что и песенку заказала. Здоровья ему крепкого. Долголетия. Чтоб внуки, у него двое внуков уже. Так что и мы эту песню, вот эту песню, что я заказала. Почему же ты замужем? Мы пели с ним на бобину еще, когда он еще молоденький был. И записали на магнитофоне, вот бобина. И мы с ним пели вдвоем. У него голос хороший. Ну, меня я тоже пела и в хорах, и везде, и всюду. Так что, пожалуйста, Алешенька.
1: Да, во-первых, хочется присоединиться и поздравить от коллектива нашей радиостанции. Всего самого доброго пожелать. И вам, дорогая Екатерина Савичевна, доброго здоровья. Всего самого-самого хорошего. Юль Сергеевна, привет вам большой. Вот по поводу песни, которую вы написали, я все передам музыкальному редактору. То, что, о чем вы просите в данный момент, пока что не звучит в нашем эфире, но спасибо вот за ваше неравнодушие, за то, что вы эти песни отправляете. Песня классная, да, я ее знаю, и будем надеяться, что появится она, также и украсит наш эфир. Ну и, собственно, о чем Юлия Сергеевна пишет, очень хочется поделиться хорошим настроением со всеми радиослушателями, очень надеюсь, что получится включить, да, вот по поводу песни я уже сказал, всем нашим соседям мира и добра, с благодарностью. Юлия, пишу сегодня из села Маламино Успенского района Краснодарского края, и, ой, спасибо тут За вот такое теплое общение. Спасибо, благодарю вас. Добрый день. Сегодня нашего внука Карпенко Дениса из хутора Екатериновского день рождения. Ему исполняется 11 лет. Поздравляем. Желаем всего самого доброго, хорошего. Расти здоровым, добрым. Мы всегда рядом с тобой, бабушка и дедушка. Денис, поздравляю с днем рождения. Сегодня, 10 сентября, свой 11-й день рождения отмечает моя троюродная сестра Лобачева Маша. Я ее поздравляю с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в занятиях по танцам, успехов в учебе. К моим поздравлениям присоединяется ее мама Наташа, папа Вася, брат Андрей, бабушка Таня, дедушка Вова, бабушка Тоня, крестная мама Алена, ее муж Вова и дети Илья и Вика, крестный папа Паша и все мы. Вот, и мы тоже присоединяемся. Людмила, спасибо за частушечки. Все получили, все сохранили. Уверен, что они украсят наш эфир. Так, ну все, друзья, да, все. Все дочитал. Зовут меня Алексей Орлов. Вечерние варенички в 20 часов. Встречайте Викторию Никитюк. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего дня и спасибо за компанию. Пока.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Казак-ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

Сурнай – это узбекский национальный духовой инструмент. Он представляет собой трубу, широкую основание, длиной почти полметра. Она имеет металлический мундштук с тростниковой насадкой. Сам инструмент изготавливают из абрикосового, тутового или орехового дерева. Музыкант во время выдувания звука одновременно делает и вдох. Благодаря этому мелодия звучит непрерывно. Чтобы добиться такого результата, надо иметь сильные легкие и идеальный слух. В старину профессиональные музыканты, подобно ремесленникам, объединялись и были обязаны подчиняться уставу цеха. Чтобы получить почетное звание сурнайчи, юному музыканту нужно было не менее 10 лет проходить обучение у прославленного мастера. Произведения для этого духового инструмента не положены на ноты. Они играются на слух или передаются устно. Поэтому искусство игры на сурнае считается национальным музыкальным достоянием узбекского народа. Сурнай – часть его жизни. Он в ансамбле с карнаем зазывает людей на утренний плов, посвященный семейным торжествам. Вместе с ритмами дойры сопровождает жениха и невесту к свадебному столу. Во время гуляний под звуки сурная гости танцуют. Глубина и тайна, торжественность, энергия и искрометность – все это сурнай, душа узбекского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Похоронил, значит, Гришка тещу свою. Ну, идет себе с кладбища. И тут, возле одного из домов, кирпич прямо на голову ему. Бабах! Ну, хорошо, он отскочить успел. Смотрит, значит, на этот кирпич, потом голову наверх поднимает и говорит: «А я смотрю, мама, вы уже добрались».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут заказывать в доставке одну пачку чая и набирать 5 полных пакетов, когда сами приходят в магазин. Это наши соседи могут выносить мусор в костюме, а в театр пойти в спортивных штанах. И все.

0: Петрович, представляешь, моя жена заметила, что я ее не слушаю.
1: А как это она поняла, Русланчик?
0: Да оказывается, я вчера на ее претензию «ты меня вообще не слушаешь» ответил: «да, дорогая, ты прав».

0: Варя Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как. Когда?

0: ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает слово «гурт» и когда оно использовалось? Мы спросили у случайных прохожих, и вот какие ответы получили.
0: Ты бачь, як оно!
2: Гурт? Ну, это, наверное, с учетом где-то украинско-русских наречий, это где-то что-то там, бугор.
3: Гурт может иметь два значения. Или люди собираются в гурт, или сгоняют животных.
4: Если много людей... Назывался гурт.
5: Гурт? Гурт – это может быть массовая тусовка.
6: Так, людей много, гурт, де собираются робить гуртом.
7: Ну, гурт – это стог сена в поле после сенокоса складывалось. Люцерна или травы там кормовые для скота.
8: Большая компания. В застолье.
9: Гурт бой собрались, гульню устроили.
6: Гурт – это когда пасутся на поле животные, они сбиваются в гурт. Собрание проводят, гурт называется.
1: Действительно, гуртом на казачьем наречии называли компанию или группу людей, а также стадо животных. Глагол «гуртовать» означает объединить, соединить скот в стадо, в гурт. Выражение «гуртом» означало «сообща», «вместе». Есть известная казачья пословица «гуртом и каша добра». А

0: станции. 98.2 FM в Геленджике. Включай!
1: Не для меня придет

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, пап, скажи, пожалуйста, а вот зачем ты женился на маме?
2: Муж поворачивается к жене и говорит: вот видишь, даже ребенок удивляется.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Казак-ФМ. «Сваха»!

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: После 40 лет женщина вправе сама решать, сколько ей лет и сколько она весит.
0: Шутки, прибаутки.
2: Когда

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Остановил полицейский блондинку. Ну, та притормаживает, он ей в окошко наклоняется и говорит: «Барышня, будьте добры, документики ваши покажите». Она говорит: «Ой, мужчина, знаете что? Наведите уже порядок в своей этой ГИБДД. Ну, невозможно просто какой-то. Вот вчера ваши коллеги у меня права отобрали, а вы сегодня хотите, чтобы я вам их показывала. Ну куда это годится?»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Будьте здоровы!
1: Я Алексей Орлов, приветствую всех, кто настроен на волну Казак-ФМ. Сегодня поговорим про уникальные и высокотехнологичные операции на сосудах, которые проводят наши кубанские врачи. Мой гость в студии – Роман Виноградов, доктор медицинских наук, главный внештатный сосудистый хирург Министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 имени профессора Чиповского. Рад приветствовать вас, Роман Александрович. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Краевая клиническая больница номер 1 имени профессора Чиповского обладает колоссальным высокотехнологичным потенциалом, и стоит сказать, что по количеству операций сосудистых патологий и результативности вы, безусловные лидеры в нашей стране. Предлагаю сегодня поговорить про уникальную систему Da Vinci. Расскажите, как часто и какие операции вы выполняете с помощью данного робота?
2: Da Vinci – это одна из роботических систем, которая на сегодняшний день используется в различных странах, в различных видах здравоохранения. Много сейчас пытаются сделать. Нет, не копии, но параллельным путем идут, развиваются другие компании. У кого-то хуже, лучше получается. Наши китайские коллеги, индийские пытаются. У нас в России разрабатывается роботическая система. Я думаю, что они все найдут свое место и своего потребителя. На сегодняшний день, на мой взгляд, субъективный, как хирурга, наверное, Da Vinci одна из самых продвинутых и технологически легко инсталируемых, легко используемых, применимых для разных групп пациентов система. В нашей, в краевой больнице 2 Da Vinci. Бесконечно мы признательны нашему шефу, академику Парханову, краевой администрации, которые понимают необходимость этого оборудования. Это не просто блажь какая-то или желание там как-то продемонстрировать свою значимость. Это действительно те секреты, то оружие, которое позволяет нам делать сложнейшие операции. Это же понятно, что региональная больница, она должна выполнять свои задачи. Они отличные от городских больниц, от районных больниц, где больше все-таки уклон на какую-то экстренную помощь, на рутинные вмешательства. Самые сложные кейсы скапливаются все-таки в региональных клиниках, в том числе в краевой больнице. И вот здесь как раз то сложнейшее оборудование – это та необходимость, которая позволяет нам выполнять оперативные вмешательства у самых сложных пациентов. Безусловно, и позволяет двигать эту технологию, переходить с одного уровня хирургии на совершенно другой, и разрабатывать, и выполнять новые вмешательства. Я должен сказать, что вот на роботе есть ряд хирургических вмешательств, которые в традиционном исполнении они были известны достаточно давно, но их никто не использовал. Потому что, опять же, доступ очень травматичный, сама хирургия очень непростая этих сосудов, допустим, их локализация, допустим, аневризма селезеночной артерии. Селезеночная артерия, она находится так неудобно и так далеко, и так глубоко, что в обычной традиционной хирургии любой нормальный вменяемый хирург постарается как-то избежать этой хирургии, этой операции, потому что это очень сложно. То роботическая хирургия позволяет это делать настолько элегантно и настолько просто, что действительно мы теперь уже, мы не то чтобы ищем, но мы уже, мне кажется, тот пул пациентов, который был накоплен за десятилетия, которые не были прооперированы, мы уже всех их прооперировали, и слава Богу, потому что теперь к нам обращаются из других регионов. Люди приезжают, пишут, и даже стран. У нас есть несколько пациентов, которые приехали к нам из-за границы на роботические операции. То есть информация распространяется. И нам не нужно, к счастью, уже никого убеждать или показывать эффективность этих операций. Народ разберется. И они видят, что это действительно способ такой, который позволяет, допустим, молодой, а аневризмы селезеночных артерий – это заболевание молодых, красивых, как правило, женщин. И самое страшное, что они проявляются очень часто во время родов. Вот в чем фатальность этой ситуации. Да, поэтому надо стараться тоже на этот вопрос обратить внимание. И если вдруг по любому поводу женщина проводит какой-то скрининг, допустим, или какое-то диагностическое УЗИ мероприятие брюшной полости в завершенном пространстве, попросить поставить датчик и посмотреть на селезеночную артерию, нет ли там аневризмы. И вот если они там обнаруживаются, то это прямой сигнал к тому, чтобы идти к сосудистому хирургу и двигаться в сторону роботической операционной.
1: Кстати, в одном из интервью вы сказали, что результаты ККБ-1 просто недосягаемы для других клиник. За несколько лет вами придумано больше десятка совершенно новых роботических операций. Роман Александрович, расскажите, чем подход к сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 имени Очаповского отличается от практик в других крупных российских центрах?
2: Ну, слово «недосягаемый», наверное, это было, конечно, на тот момент сказано, потому что эта технология не имела развития ни в России, ни за границей. Это были тоже такие очаги энтузиазма. Когда мы начинали работать с артериями в роботическом исполнении, то один из лидеров роботической сосудистой хирургии, доктор Штадлер в Чехии, имел опыт по имеющимся публикациям около 500 операций. По-моему, больше, чем за 10 лет. То есть можно сказать, что 50 операций в год он выполняет на аорте и в висцеральных артериях, то есть внутренних артериях в брюшной полости. То есть эта цифра для нас на сегодняшний день, она выглядит следующим образом. То есть мы выполняем гораздо больше 100 операций в год на аорте, и уже давно преодолели рубеж в 300 операций. То есть, имея такие темпы развития, допустим, сосудистой хирургии роботической в нашей клинике, ну, я думаю, год-два, и мы сравняемся с мировым лидером. Ну, а что касается России, то, конечно, следующие за нами, те, кто работает на аорте, это Уфа. У них на сегодняшний день там около 30 кейсов всего. Я бесконечно верю в то, что у нас будут достойные конкуренты в нашей стране прежде всего. То есть какие-то федеральные центры, региональные больницы, которые освоят эту технологию, мы их всему научим. Но чтобы мы вышли в такой, в хороший соревновательный режим, я имею, еще раз говорю, в позитивный соревновательный режим, чтобы мы, набирая этот опыт, соревнуясь друг с другом, не только в количестве, но и в качестве этих операций, выходили, конечно, на другой уже профессиональный уровень, популяризируя эту технологию среди наших коллег для того, чтобы открытая хирургия сосудов, ну, все меньше оставалась открытой, чтобы она вся переходила в разряд роботической, потому что 99-98% операций на аорте и артериях, которые находятся в брюшной полости, в забрюшинном пространстве, могут быть выполнены роботическим путем. А это гораздо проще и гораздо безопаснее для пациента, как показывает наша практика. Поэтому мы нашу вот эту миссию видим в том, чтобы популяризировать эту технологию, двинуть ее в наши хирургические массы. И это делается для того, чтобы нашим пациентам жилось легче после наших операций. Вот. На тот момент мы недосягаемы, наверное, на это тоже мы недосягаемы. Но еще раз говорю, что мы хотим, чтобы у нас были достойные конкуренты, чтобы мы соревновались на хорошем профессиональном уровне и развивали эту технологию. Новые операции, да, опять же, работая на тех артериях, которые раньше мы, ну, просто уважительно обходили стороной, старались хирургически не соприкасаться, так скажем, с висцеральными артериями. Это артерии те, которые питают внутренние органы. Те, которые питают печень, селезенку, желудочно-кишечный тракт. Мы, конечно, их старались минимизировать, наши хирургические контакты, потому что кровь, ну, это не вода. И любой хирургический контакт, так скажем, он может быть как позитивным, так и иметь отрицательный финал. То есть может быть тромбоз. А когда тромбоз развивается, он затрагивает не только зону операции, а он всегда носит продолженный характер. То есть и выше, и ниже вмешательства развивается тромбоз, и поэтому иногда это носит фатальный характер. Вот, поэтому, когда мы получили вот такие роботические способности, безусловно, те артерии, которые были раньше нами обойдены вниманием, висцеральные артерии, артерии подвздошные, там, то сейчас и вены в брюшной полости, я говорю о компрессионных синдромах, так называемых, это очень нераспространенная или недооцененная, или недиагностированная патология. Потому что как только мы стали, допустим, говорить о синдроме щелкунчика, так называемом, то есть это компрессия левой почечной вены между аортой и верхней поджелудочной артерией. Это такая ситуация, которую, ну, наверное, только люди, знакомые с медициной, могут понимать биомеханизм развития этой компрессии. Но пациенты, которые тоже годами ходили с непонятными болями в животе, допустим, со стороны левого фланга. Пациенты, у которых имеется совершенно непонятная гематурия. Еще есть ряд признаков развития там, варикозного расширения вен малого таза, развития варикоцели в том числе. Не всегда понимали биомеханизм, откуда это берется. Да, боже мой, почему это расширяются эти вены, хотя причина, она гораздо выше, и ее никак нельзя было устранить. То сейчас это тоже решается очень элегантно. То есть мы манипуляторами приходим туда, и дальше это может быть либо перемещение левой почечной вены, либо ее декомпрессия и помещение. То есть мы ее убираем из сращения между верхней брюшной артерией и аортой. Мы ее можем поместить в каркас, то есть внесосудистый стенд, который позволяет заключить эту вену такой во внешнюю оболочку, которая имеет эластичные такие упругие свойства, что она там расправляется и живет уже совершенно нормальной жизнью. И вот эти все операции, которые удалось придумать, они просто по времени пришлись, так сказать, вот и технологически они совпали, и по времени. То есть это, может быть, было бы придумано давно, но самой такой технологии не было. А теперь, когда она появилась, мы теперь с энтузиазмом ворвались в эту специальность, в эту область. И теперь столько еще можно всего сделать. То есть у нас постоянно появляются новые идеи, каким образом можно сделать так, а этого не было никогда.
1: Патентуйте?
2: Конечно, да. Патентуем, да.
1: Угу. А я напомню, мой гость студии Роман Виноградов, доктор медицинских наук, главный внештатный сосудистый хирург Министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 имени профессора Чеповского. Роман Александрович, благодарю вас за интересный разговор. До новых встреч.
2: До новых встреч.
1: Меня зовут Алексей Орлов. Услышимся.
0: Будьте здоровы, когда душа поет.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут отмечать свое 70-летие и полную выплату ипотеки в один день. Это наши соседи читают все надписи на заборах, а объявления на подъезде о сборе денег на ремонт прочитать не могут. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, поздравь меня. Моя пошла в спортзал за классной фигурой.
1: О, Петрович, поздравляю. Теперь ты больше не увидишь дома макароны и котлеты.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Самая бесполезная вещь в женском гардеробе – зонтик. Его всегда нет в нужный момент. –

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда другим

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а ты был на Северном полюсе?
3: Нет, Нина. Я вообще не очень люблю, когда холодно. Я южный человек, и мне нравится солнце.
0: Мне тоже. А зачем тогда люди вообще живут там, где холодно?
3: О, для этого есть много причин, дочь. Раньше человек селился там, где мог добыть себе пропитание. Далеко не всегда находилось место для жизни там, где тепло. Поэтому человек научился выживать в любых условиях. Например, народы Крайнего Севера селились по берегам рек и Северного Ледовитого океана, потому что они богаты рыбой. В лесах Сибири было много зверья и птиц, которых добывали на охоте. Лето там короткое, а зима длится 7-8 месяцев. Но той еды, которую охотники добывали в теплое время, хватало, чтобы перезимовать.
0: И сейчас так же?
3: Теперь на севере люди живут по другим причинам. Эти территории богаты полезными ископаемыми. В Сибири и на Крайнем Севере добывают газ, нефть, уголь, железную руду. В Якутии драгоценные алмазы. Их добыча идет и летом, и зимой, даже в самые лютые морозы. Такое производство просто нельзя останавливать. И вот рядом с местами, где добывают полезные ископаемые, выросли настоящие города. Там живут нефтяники, газовики и другие рабочие со своими семьями.
0: И на Северном полюсе живут?
3: Нет, там нет суши, только лед. А вот на Южном полюсе, в Антарктиде, люди живут. Но это ученые-исследователи, которые отправляются туда на несколько месяцев в командировку. Они там следят за погодой, изучают льды, проводят научные опыты.
0: И мороженое, наверное, едят каждый день. Они же там практически в холодильнике живут.
2: Папа знает.
4: Казак-ФМ. Две половинки, одной бесконечной.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в магазин меховых изделий и говорит: слушайте, это, мне жена сказала, чтобы я ей шубу купил. Вот сколько, ну вот это вот стоит.
2: Эта шуба обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Погодите, погодите, не понял, еще раз давайте.
2: Я говорю, она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Стой, подожди. А давай прям вот очень медленно.
2: Она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Девушка, а можно прям медленно это произнести?
2: Хорошо. Она обойдется...
1: Вот стоп, сказал мужик. Вот правильно сейчас сказали. Она обойдется.
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при продаже квартиры могут доплатить риэлтору, чтобы тот сказал покупателю, что все соседи идеальные. Это наши соседи, укладывая детей спать, могут разбудить весь подъезд. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, сколько бы ни сушили руки под автоматической сушилкой, всегда потом вытрут их о штаны. Это наши соседи заводят кошку, чтобы ловила мышей, а потом заводят мышей, чтобы кошке не было скучно.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты не знаешь, кто из родственников к соседям приехал? Какой-то Валера, они на него кричат весь день: Валера, стой, Валера, нельзя, Валера, больно.
1: Ха, так это не родственник, это они гуся завели.
0: Гуся?
1: Да, Валера, хороший гусь, лапчатый.

невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит». «Ох, слава Богу, лишь бы б не болел».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, ты вот все время говоришь, у меня нет времени. Куда оно у тебя девается?
3: Ну, на всякие рабочие и домашние дела.
0: А нельзя его остановить? Чтобы все дела быстренько переделать.
3: Чтобы ответить на твой вопрос, Нина, нужно сначала понять, что такое время.
0: И что это?
3: Время — это такая же мера, как сантиметры или килограммы. Она нужна, чтобы измерить длительность существования чего-либо. И есть такая иллюзия, будто время куда-то движется, и что оно может менять скорость и направление. Но это не так. В природе времени не существует. Его придумал и рассчитал человек, наблюдая за природными явлениями — солнцем, звездами, сменой времен года. В общем, время — это мера, и оно не может меняться. Оно равномерно. А вот наше ощущение времени меняться может.
0: Поэтому мне кажется, что день так быстро проходит.
3: Именно. Когда ты чем-то занята, играешь с друзьями, собираешь конструктор, смотришь мультики, то не замечаешь, как пролетает время. По твоим ощущениям, оно двигается очень быстро. Вот поэтому я и говорю, что времени не хватает. Дел много, и какие-то не успел сделать, а день уже закончился.
0: Так, и что, совсем никак его не остановишь?
3: Дочь, нельзя остановить то, что никогда не двигалось. Можно только изменить твое ощущение времени. Вот если ты останешься в абсолютно пустой комнате без игрушек и каких-то других развлечений, что будет?
0: Скучно будет.
3: Вот, и тебе будет казаться, что время остановилось.
0: Хм, это что, я сама повелительница времени?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Возвращается муж из магазина. Впервые сам пошел, без бумажки от жены. Говорит, так, значит, что я купил? Ну, хлеб я купил. Вот, все, молоко купил. Кукурузы вот немного, колбаски и масло. Жена ему говорит,
2: надо же, я думала, ты водяры возьмешь литр.
1: Муж достает из пакета запотевшую и говорит, как знал, как знал.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Kazakh.fm.
1: Соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Kazakh FM.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Табла — это индийский ударный музыкальный инструмент, пара барабанов. Большой называется байна, маленький — дайна. А появились они, как гласит легенда, во время состязания двух музыкантов. Была у них жаркая барабанная схватка. Один из соперников потерпел поражение и, не в силах это вынести, швырнул свой барабан на землю. Он разбился на две части. Так родилась табла. Она состоит из двух небольших барабанов разной формы. Корпус первого сделан из дерева и напоминает бочонок. Корпус второго цельнометаллический, более широкого диаметра, по форме чашеобразный. Центральная часть мембраны покрыта черной пастой. Ее изготавливают из рисовой муки, добавляя железные и марганцевые опилки, что положительно влияет на тембр звучания. Эта традиция очень древняя. В текстах почти 2000-летней давности есть упоминание о речном песке определенного качества, который тогда входил в состав пасты для покрытия мембраны. При игре на табле музыкант сидит на полу со скрещенными ногами. Пара барабанов стоят перед ним на подставках из материи. Звуки извлекаются кистями рук. Чаще всего парные барабаны используют для сопровождений вокальной и инструментальной музыки. Но могут они звучать и соло, создавая не только настроение, но и танец. С древних времен под барабаны индийские женщины исполняют танец живота, в котором движение и звук становятся одним целым. Табла — часть культуры индийского народа, его душа.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

10 сентября, и этим вечером, добрый вечер, говорит вам программа «Варенички». Меня зовут Виктория Никитюк, это радиостанция «Казак-ФМ». Хорошего настроения, прекрасного самочувствия вам и себя ощущения и этим вечером. Друзья, хочу напомнить наш телефон +7 928 401 2020, +7 928 401 2020. Телефон и МАКС одинаковые, но телефон городской, обыкновенный, да, стационарный, а в МАКС вы пишете нам сообщение. Если удобно, пишите на электронный адрес вареник@казак.фм. Начну вот с какого поздравления программы. Виктор Матвейчук, вас с днем рождения спешат поздравить.

Поздравить, друзья! С 55-летием, дорогой друг, ты достиг того возраста, когда можно с гордостью оглянуться назад и с радостью смотреть вперед. Желаем тебе богатырского здоровья, пусть в семье царит гармония, дом будет надежной гаванью. Желаем материального благополучия, успехов в делах и воплощения всех-всех твоих планов. Пусть каждое утро начинается с надежды, а каждый вечер завершается чувством полного удовлетворения. Прекрасного тебе настроения, лучших встреч, событий и новостей. Очень уважаем, любим, поздравляем!

0: «Кошка для казака» от казачки Алены из Армавира.
1: А чтобы было настроение, вдохновение и везение, день прошел не просто так. Слушайте, везде казак!
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой – все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127, Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
0: Вареночки! Вареночки! На «Казак-ФМ».
7: Друзья, продолжая программу, напомню, вы дозваниваетесь к нам по телефону плюс 7-928-401-2020. Пишите в МАКС, тот же номер телефона 928-401-2020. Удобно пишите на вареник@казак.фм. Из станицы Нововладимирская Любовь Александровна Русина передает огромные поздравления с днем рождения в Новосибирск внучку Игорю Рудневу. К поздравлениям присоединяются родители Асеевы Галина и Андрей, брат Андрей с семьей из Краснодара, дядя Владимир, который на данный момент на СВО. Все тебя, наш родной, поздравляем. Крепкого тебе здоровья, мирного неба над головой, неиссякаемого запаса энергии, сил, чтобы всегда с тобой рядышком были родные, любящие тебя люди. Мы очень любим тебя. Большой привет Даше и деткам, Давидчику и Каролине. Виталий Кривопуск пишет: поздравляю с днем рождения Кудряшову Викторию Евгеньевну, внучку Раисы Давыдовны. Большого счастья, здоровья, любви, хорошей учебы, осеннего, прекрасного настроения. Вика, будь всегда здорова, любима и Богом хранима. Не забывай никогда свою бабушку. С уважением, Виталий Забинска. Викочка, поздравляем от души с днем рождения. Друзья, есть звонок. Валентина Александровна из Краснодара. Здравствуйте.
8: Спасибо, здравствуйте, моя родненькая. Краснодар, хочу с днем рождения поздравить. Я тут родилась в 1955 году, 19 октября. Так. Меня многие знают. Все почему-то забыли.
7: Так, Валентина Александровна, ничего подобного. Да, вспоминайте Валентину Александровну, которая родилась 19 октября, кстати, как моя дочка. Валентина Александровна, я думаю, что сейчас многие вспомнят и будут передавать вам привет в вареничках. Я хочу пожелать вам здоровья. Я знаю, какое состояние дел, но вы ни в коем случае носик не вешайте. Живите, радуйтесь песням любимой радиостанции, нашим программам. Мы всегда с вами. Валентина Александровна, теперь я буду вам привет передавать той самой Валентине Александровне из Краснодара, чтобы вы не скучали и не грустили. Всего вам самого доброго. С наступающим в эти выходные, в это воскресенье.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Доброго вечера и хорошего настроения желает вам радиостанция Казак ФМ. Варенички в эфире. И я приглашаю к радиоприемнику вас, Раиса Васильевна Кальян. Я знаю, что накануне вы отметили свой день рождения. И вот как любимую бабушку в нашей программе вас приветствует и поздравляет внучок Богданчик. Внук рассказывает, Раиса Васильевна, что вы очень добрая, заботливая, внимательная, самая-самая красивая, самая родная и самая любимая. Бабушка любимая, самая родная, руки золотые, глазки молодые. Будь всегда счастливой, бодрой и веселой. Будь здоровой, дорогая бабулечка моя. К поздравлению присоединяются все родные и близкие. Раиса Васильевна, более того, ваша любимая радиостанция «Казак ФМ» присоединяется к поздравлениям для вас. Будьте всегда такой же любимой, я уверена, обаятельной, красивой вы и душой хороша. Ну, не может другой человек любить радиостанцию «Казак ФМ». Я желаю вам большого счастья, крепкого-крепкого здоровья, долголетия и радоваться успехам ваших родных и близких и встречам с Богданчиком. Поздравляем! Для вас эта песня.

0: Казак ФМ.
1: В перекличке уже Пенза, Ярославль и Новосибирск. А вот Александр Владимирович пишет, что у них супруга Ирины Николаевны 43-я годовщина свадьбы. Хочу поздравить любимую женщину, сказать ей большое спасибо за любовь, терпение. За двух детей у нас Екатерина и Павел. Желаю здоровья, исполнения всех желаний и всего самого наилучшего. Мы живем в станице Раевская. Ирина Николаевна, Александр Владимирович, горько вам. Счастья в наисладчайшего. Пускай долгие-долгие годы ваши глаза, руки, вы, ваши помыслы, ваши мечтания всегда будут вместе. Очень хочется, чтобы все-все у вас было только хорошо. А вот Наталья Бакулина, вы расшифруете, потому что кого вы поздравляете, дети и внуки, первого у меня сообщения вашего нет. Поздравьте, пожалуйста, дедушку Сергея с днем рождения, Сергея Бабкова, от Ромы, Марка, Ксении, Миланы и Платона. Ой, какой дедушка богатый. Ну, и замечательно. Так, привет из станицы Брюховецкая. Хочу поздравить с днем рождения доченьку. Она живет в Чепигинской. Это Ирина Анатольевна Тарасенко. С твоим 58-м днем рождения. Ты моя гордость и радость. И я так счастлива, что ты есть в моей жизни. Желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия во всем. Пусть каждый день приносит радость, новые возможности и приятные сюрпризы. Ты удивительный человек. И я уверена, что впереди тебя ждут еще многие значительные события и достижения. Пусть сбудутся все твои мечты, рядом будут близкие и любимые. Я тебя очень люблю, доченька моя. Тебя поздравляет мамочка Вера, брат Андрей и его жена Валя. Поздравляем вас, Ирина Анатольевна. Руслан Петруленко в Бжедуховскую от Русика шлет всем привет, всему Краснодарскому краю, а всем слушателям, Серегам, Светику, Сакуре. Всем хорошего, отличного настроения. Так, Галина пишет. Добрый вечер, дорогое радио. Ой, Галина, Осовина из Крыма, я вас потеряла. Хочу поблагодарить за прекрасный концерт коллектив Кубанского казачьего хора. Они вчера выступали в нашем городе герои Керчь, в Керчи, да? Какое колоссальное удовольствие подарили эти талантливые артисты. Спасибо огромное радио Казак-ФМ, которое дает нам возможность не забывать, что такое настоящая песня и настоящий голос. Всегда с вами, Галина. Ой, обожаю Кубанского казачий хор, там, знаете, я вам говорю, наполняешься, как будто все корни в тебе, просто все русское в тебе, все казачье, все, что в этой, на этой земле переплетено. И, конечно, каждый волосок-то шевелится, потому что невозможно. Это наше все. На хор, на кубанский придешь, да и, знаете, я вам хочу сказать, конечно, это гордость Кубани, и тут нельзя сказать, все вот коллективы народные, все то, что исполняется наше, мне кажется, под кожей все вот это у нас, мы настолько это любим, и настолько ты встаешь, и предки в тебе начинают прямо, не кровь бурлит, а память рода. С днем рождения Бакулина Виктора Алексеевича из станицы Мингрельская. Ему сегодня 78, от всех детей, внуков и правнуков. Желаем тишины, покоя, самое дорогое, здоровья. Теперь понятно. Сергей из Песчинокопского, здравствуйте.
2: Здорово, бывали. Радио, Казак ФМ, Виктория, сударыня, благодарствую. Добрейшая, милейшая Виктория, вам большое спасибо. И в вашем лице я выражаю свою огромную благодарность всему талантливому коллективу популярного радио Казак ФМ за такие приятные, искренние поздравления и доброе, напутственное пожелание к моему прошедшему дню рождения. Очень вам признателен. А также передаю свой осенний, освежающий привет и слова благодарности за такие прекрасные эмоциональные поздравления друзьям по радиоэфиру. Открытой и доброжелательной Татьяне Акимовне в Армавир, внимательной и обходительной Валентине Шаповаловой Геогинскую, жизнерадостной и добросердечной Людмиле Петровне Кропоткин, мое почтение атаману сплоченного радиоэскадрона Сергею Вабрау Дюссо. Сергей, от всей души благодарю вас за внимание и поздравления. Теплый привет в славный город Обинск, замечательной семье Кривопус Виталию и Людмиле. Пламенный привет и искренняя благодарность. гарной девчине Ирине, первопрестольную. Ирина, я обращаюсь к вам. Давайте познакомимся. Дружба – это прекрасно. Мой номер телефона у Виктории. Он к вашим услугам. И еще один сентябрьский благодарственный привет обаятельной Раисе Давыдовне и ее внучке, Золушке-курсантке Виктории. Виктория, я поздравляю вас с прошедшим вчера у вас днем рождения. Хочу пожелать вам красивой, романтической любви и отличной учебы. И, уважаемая именинница, для вас этот музыкальный подарок. Всем огромная благодарность. Спасибо за внимание.
1: Очень приятно, да, Сереж. Я хочу адресовать эту песню от Сергея из Песчинаковского всем студентам. Песенка студента от Максима Леонидова прозвучит прямо сейчас. Ах, как приятно ее слушать всегда.

прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.

0: Казак ФМ.
1: Так, спокойствие, только спокойствие. Четвертое сообщение от разных людей получаю. Ну, когда мы, ну, когда уже мы, ну, не забудьте, пожалуйста, про нас. Ну, вы понимаете, как много сообщений, все по порядочку, все. Добрый вечерок. Мы с папой пьем чай с вкусными печеньками. Передаем привет из села Трискино, это Пензенская область. Валентина Александровна из Краснодара. Не грустите, с вами Казак, Виктория и все преданные радиослушатели. Зонтовский со своими шлет вам привет из Пензы. Пусть вам станет хоть чуть-чуть теплее на душе от моего сообщения. Валентина Александровна, вот наши как быстро вас подхватили. Всем хорошего вечера и уюта на душе. Привет из Джубги от Маргариты. Маргарита и вам. Добрый вечер, казачок. Давненько я с вами не общалась. Даже заскучала. Аллочка, а в чем дело? Пожалуйста, мы всегда к вашим услугам. Хотя особо некогда скучать. Гостей полный дом. Сын с семьей. С Бама приехали. И подружка бамовская Галина с нового Уаяна. О, как здорово. Пожелайте, пожалуйста, Галине удачи, хорошего отдыха. Передайте веселую песню. Ну, песни заказывают те, кто дозвонились. Алла, вы пишите, люблю ваше радио, а я люблю БАМ, люблю всех тех, кто к вам приехал. Всем бамовцам привет, вашим гостям прекрасного отдыха. Добрый вечер, Елена из Бузиновской пишет. Хочу поздравить с 50-летним юбилеем двоюродного брата Юрия Александровича Новикова. Желаю, самое главное, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Будь всегда веселым, красивым, привлекательным. Полвека, возраст золотой, пусть станет белой полосой. Это этап, начавшийся в судьбе. Всего хорошего тебе. А живет он в Рязани. Ох, как здорово. Рязань к нам присоединилась. Добрый вечер и Рязань тоже. Поздравляем с 65-летием замечательного человека, красивую женщину, добрую, душевную Наталью Николаевну Сумскую. Желаем крепкого здоровья, счастья женского, благополучия, исполнения всех желаний, мирного неба над головой. С любовью, дочери, племянники, брат, друзья и коллеги. Так, ну вот чем больше вы пишете мне «когда-когда мы», тем дальше уходит ваше сообщение. Вот не делайте этого. Сегодня в этот замечательный день отмечает свой день рождения заведующая детским садом 22, станица Ладожская, Людмила Анатольевна Алтухова. Уважаемая Людмила Анатольевна, наш скромный коллектив поздравляет вас с днем рождения. Желаем быть любимой, желанной, неотразимой, просто головокружительной. Здоровья, удачи, достатка. Исполнение всех самых сокровенных желаний, женской радости и бесконечного вам счастья. Поздравляем вас от души, Людмила Анатольевна. Но чтобы песню, я еще раз повторяю, дозваниваются люди, заказывают песни. Раиса Давыдовна из Старовеличковской, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Викулечка, и добрый вечер, слушатели. Хочу поздравить свою внучечку с наступившим днем рождения. Викулечка, обожаю, люблю, целую. И всего самого наилучшего. Самое главное – здоровья и успехов в учебе. И все, чтобы было у тебя хорошо. И всем друзьям приветик твоим всем, тех, кто слушает. А привет от мамы, от папы. Все мы тебя любим и поздравляем.
1: Виктория, счастливая вы. Все вас любят, а бабушка у вас вообще золотая. Как-то делилась со мной Раиса Давыдовна в эфире, по-моему, даже, что у вас необыкновенно дружеские отношения между бабушкой и внучкой. Вы просто подружки. Вот такого же счастья вам желаю и в дальнейшем, чтобы все секретики бабушки на ушко. С днем рождения, Вика!
2: Спасибо,

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Один из артистов, не буду сейчас рекламировать, в выходные рассказывал о своей жене, между прочим, с которой в разводе, и вот Виктория ее имя, он сказал, что самое красивое слово на земле — Вика. Я думаю, это же надо вот расстаться для того, чтобы так любить вот имя своей жены. Так что все Вики можете сейчас прям улыбнуться. Моя дочь все время говорит: мама, как я люблю это имя. А я вам что хочу рассказать, как вот глазами ведущей я всегда вам что-нибудь рассказываю. Вот на днях увидела такую вещь. Я вообще, знаете, в моем дворе меня уже птицы узнают. Голуби и воробьи, они уже узнают меня, потому что я кормлю каждое утро. И знаете, в силу того, что, наверное, попугайчик есть и все такое, вот иду однажды мимо дома, на первом этаже женщина разговаривает со взрослым сыном. Ну, может, такой, как я, может быть, постарше мужчина. Ну, и его мама с ним разговаривает о семье, там что-то, что вчера, что завтра. И тут она говорит: сыночек, возьми вашему Кеше, у меня заплесневел хлеб. У меня волосы на голове просто дыбом встали. Я думаю, боже мой, вот я бы своему Тоше что-то подобное. И он взял этот целлофановый пакетик голубой, вот этот хлеб. Ребят, когда мы творим добро, давайте вот подумаем. Сидим, вот сидишь на лавочке голодный, хоть бы кто-то что-то дал. Если тебе дадут протухший чебурек, например, да, или пирожок. Но поэтому братья наши меньшие тоже заслуживают и здоровья. Но я думаю, что этот человек, может быть, выбросил это, потому что, ну, попугаю своему предложить такую еду, мне кажется, это слишком. Поэтому очень прошу. Вижу в своем дворе так часто, мамы покупают детям просо, покупают пшено. Да, вот крупы, это же, ну, это не так дорого стоит, да, насколько это ценно, что покормили птичек. Ну, прям вот за дело, честное слово. Поздравляем с юбилейным днем рождения Таисию Ивановну Сердюк. Она живет в станице Ленинградской. Желаем здоровья, мира, душевного спокойствия, любви и заботы родных и близких. Живи, дорогая, долго и красиво. С любовью, друзья из станицы Каневская. Татьяна пишет: поздравляем самого лучшего папу и дедушку на свете, Виктора Алексеевича Бакулина. Ему 78, желаем здоровья, мира и достатка. Очень любим и гордимся от жены, детей, внуков и правнуков. Мы уже это читали, по-моему, Татьяна, вы повторили. Давайте-ка выслушаем жительницу Краснодара. Ангелина, здравствуйте. Ангелина, ну куда вы убежали? Ах, как жаль, Ангелина, по вашей просьбе прозвучит песня Дмитрия Прянова «Берегите матерей, возвращайтесь, что-нибудь еще придумаем». А эту песню, если не дозвонитесь, с удовольствием посвятим тем, кому вы хотели ее посвятить.

0: на Казак ФМ.
1: Завершается программа «Варенички». Друзья, Адыгея на связи, Майкоп, Инна, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Казак ФМ.
1: Слушаем.
2: Слышу? Хочу передать привет моей любимой ведущей Вике.
1: Спасибо.
2: И пожелать ей успехов всегда, везде и во всем. И заказать ее любимую музыкальную композицию.
1: Инночка, спасибо большое. Недавно так появилась Инна, и такая вот влюбленная в радиостанцию, ведущую любит. Инна, спасибо вам большое. Катя Полукара уже с новостями. Рада вам будет сейчас рассказать последний выпуск, завершить сегодня. Подустала Катя, передает тоже привет всем радиослушателям. Инночка, благодарю. «Падал белый снег» от Артура Руденко. Галина Матвеевна, вы как-то просили. Инна, я эту песню просто обожаю. Всем доброго вечера, хорошего настроения. Люблю, целую, крепко обнимаю. Ваша Виктория Никитюк. Пока.

0: Казак-ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских». Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ «Сказочное время».
1: Сергей Левин. Кот стихоплет. У многих из нас дома есть кошки. Добрые, умные да ласковые. А в краснодарских лесах можно повстречать кота дикого. Его еще кавказским называют. Ох, и давно живут эти коты в здешних местах. Даже несколько тысячелетий назад гуляли они по этим заросшим кустам и деревьям, холмам и пригоркам. И уже тогда чувствовали себя хозяевами мира. Дикий кот-романтик слыл одиночкой. Шумных компаний избегал, ходил-бродил сам по себе. На мышей и змеек охотился. Иногда стихи сочинял. Но никому в этом не признавался. Просто ему творческий процесс нравился. Стихотворения он любил короткие, не длиннее двух строчек. И чтобы обязательно про природу. Ну или про любовь. Вроде такого.
2: В небе звезды словно птицы, темнотой спешат напиться.
1: Или вот такого.
2: Из скалы родник течет лет 500 или 800.
1: Романтик иногда их про себя мурлыкал. Придет водички из ручья плакать, или на небо полночное, звездами усыпанное, залюбуется, сразу стихи вспоминает. Весенней ночью как-то сидел кот высоко-высоко на дубовой ветке. За жизнью лесной лениво наблюдал и никуда не торопился. Он в темноте ничуть не хуже, чем днем видел. А тут еще полная луна из-за горизонта выкатилась, устроилась поудобнее среди легких облачков и засияла не слабее фонаря какого. Вдруг видит кот, бежит вдоль ручья дикая кошечка. Хорошенькая такая, маленькая да миленькая. Торопится, правда, сильно. Вот-вот из вида скроется. Наверное, за мышкой или ящеркой охотится. Сверху не разглядеть. И так захотел романтик с прекрасной незнакомкой подружиться, что долго рассуждать не стал и прыгнул вниз. А ветка под лапкой сухая попалась. Хрусть! И обломилась. И полетел котик кубарем с огромной высоты прямо перед кошечкой с дуба и рухнул. Хорошо коты, хоть дикие, хоть домашние, переворачиваться в воздухе умеют и на лапы ловко приземляться. Им высота нипочем. От внезапности такой незнакомка ойкнула, зашипела грозно, и романтика по физиономии царапнула. Шрам у него на всю жизнь остался. Но помирились они быстро. Лесных котов да кошек в дикой природе последние годы совсем немного осталось. Так зачем же им враждовать? Дружить надо. А позже, когда у романтика и зеленоглазки, так незнакомку звали, котята родились, они им перед сном рассказывали.
3: Мы, дети, познакомились, когда наш папа с луны свалился. Я сразу поняла, что этот кот лунный особенный.
1: Улыбалась зеленоглазка. А романтик не спорил, мурлыкал тихонько и новые двустишье сочинял, вроде такого.
2: В жизни очень вам везет, если рядом лунный кот.
1: Котята хихикнули и совсем скоро закрыли глазки и уснули. И ты, малыш, засыпай. Доброй ночи.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

удержать. Губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы, и просто потеряли покой.

0: умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит, я вам так скажу. Несмотря на то, что я тут периодически анекдоты про алкоголь рассказываю, вы помните, алкоголь на самом деле это очень тонкая вещь. Нужно быть аккуратным. Вот, например, бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую. Два бокала в Елену Прикольную. А вот три бокала уже в лягушку-путешественницу.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: по пути с Казак FM.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал.

0: извини, просто я устал.
1: Когда душ.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

пою, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну да заверну сверху голенище, сам я милую найду,

0: Казак ФМ. Казак ФМ. Эх, братцы!
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Я спросил у осени.
1: Эх, Люба, братцы, 101 FM.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

Ей говорят: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше.